красоте, любви и доброты, на долготе, безудержности чувств, прописаны давно мои мечты, но прописаться сам не тороплюсь. Меня влекут красивые цветы на неоткрытых мною островах, висящие над пропастью мосты и нервное дрожание в руках.

0: оставила след, чтоб мог я любовью согреться.
1: Если очень хочется, все получится. Радио Рос.
2: В этот поздний зимний вечер постучит ко мне печаль и не спросит разрешения, разольет вино в хрусталь. Просидим с ней до рассвета, обо всем поговорим и затянем песню эту. Будем живы, победим.

сейчас хорошо, даже моложе стал. Вроде пустяк, два билета в кино, а светлых чувств нереальная гамма. Должен был я

что идет от сердца, до сердца и доходит.

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Горький миг последней встречи.

как жаль, ах, как жаль. Правда,

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки

все больше будет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний.

повешен на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибшим от невиданной любви. И душам их дано бродить

прошлой жизни не симпатичны. Но как сжигают их все сейчас 120

0: Радио Рокс на своей волне.
1: Давай на привале минутном не думать о ветре попутном. Он легкий, он может напутать,

Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи

твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не

обитаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров, я завидую, поверь. И если у тебя есть

0: Сегодня Белгидромет обещает в Минске до 26 тепла, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и в Гомеле до 27. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.
1: Доброе утро.

0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: Прилетай, скорее прилетай. С одиночеством никак я не сдружусь. Мне в пустой квартире этой нужно край. Слышать голос твой, а я не научусь.

0: скучаешь тоже, и это настроение мне простишь. Прилетай, скорее прилетай. Прилетай.
1: Радио Рокс.

Я вечер посвятил тебе одной, и для тебя я пел фрагменты песен. Твои глаза светились бирюзой, и посторонний мир нам не был интересен. Я чувствовал дыхание твое,

0: сошлась и расстаться не смогла на рассвете.
1: Радио Рокс.
2: О прежней любовь говорят, с годами не ржавеет. Лишь только поднеси уголек и запылает вновь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь.

все начнем сначала. Белыми от снега зимой

0: ты меня прости.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

Сегодня Белгидромет обещает в Минске до 26 тепла, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и в Гомеле до 27. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.

снова осень, как-то в ней спокойней. В общем, знаешь, брат, твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья не ищи. Я всегда с тобою буду,

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения ДНК.

Сегодня Белгидромет обещает в Минске до 26 тепла, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и в Гомеле до 27. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
2: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: Радио «Рокс».

Сегодня Белгидромет обещает в Минске до 26 тепла, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и в Гомеле до 27. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытка.
0: Радио «Рокс».

Сегодня Белгидромет обещает в Минске до 26 тепла, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и в Гомеле до 27. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели!
1: На календаре 10 июня, среда, а среда у нас творческая.
2: Слушайте, а я сегодня творчески куплю себе пару пачек мороженого и с удовольствием продегустирую, потому что таким образом я лично хочу отметить Всемирный день мороженого. Твое какое самое любимое?
1: Фисташковое.
2: Фисташковое любишь?
1: Всегда так
2: было. А я люблю кофейное.
1: Вот, поздравляю. Теперь вы знаете о наших вкусовых предпочтениях.
2: Да, друзья, именно сегодня, 10 июня, но в 1786 году в Соединенных Штатах начали массово продавать мороженое. И праздник этот стали отмечать американцы, а потом этот праздник подхватил весь мир. Кстати, история самого десерта еще древнее. Первые лакомства изо льда, фруктов и снега появились в Китае еще 3000 лет назад. Вы только представьте, сколько льда замерзло с той поры.
1: Сколько мороженого утекло. Ну, а где мороженое, там всегда и мультики, друзья. Потому что сегодня день рождения киностудии «Союз мультфильм». Кто же ее не знает? Именно сегодня, 10 июня в 1936 году в Москве эта студия появилась. Это был величайший прорыв в кинематографе. И первый мультфильм назывался «В Африке жарко». Был он черно-белым, но подарил зрителям целый фейерверк эмоций. Ну, а потом понеслось. 60-е и 70-е годы — это самое плодотворное время. Там и «Малыш и Карлсон», и «Бременские музыканты», и, конечно, культовый «Ну, погоди». В общем, друзья, предлагаю сегодня в честь праздника пересмотреть ваши самые любимые детские мультфильмы от «Союз мультфильма».
2: Я с большим удовольствием сегодня пересмотрю свои фотографии, наверное, 4-летней давности, и с удовольствием буду наслаждаться воспоминаниями об Испании.
1: Так.
2: А знаешь, почему я так решила? Потому что сегодня, оказывается, Всемирный день модерна. Торжество это утвердил один известный венгерский искусствоведческий журнал в 2013 году. И впервые его отметили в Будапештском музее прикладного искусства. Дата эта была выбрана не случайно, потому что это день памяти двух великих мастеров модерн эпохи, архитекторов Антонио Гауди. Вот этой архитектурой
1: видела,
2: я наслаждалась.
1: Своими глазами.
2: Я даже экскурсию взяла. Как было приятно. И как это удивительно вообще. И Эдена Лехнера. То есть, друзья, если вы сегодня захотите...
1: В районе Испании где-то находитесь.
2: Вот эти вот замечательные архитектурные сооружения, то можно залезть хотя бы в интернет, если нет возможности действительно воочию лицезреть.
1: А знаешь, еще сегодня отмечается Международный день геральдики. Кто не знает, геральдика — это специальная историческая дисциплина, которая занимается изучением и происхождением гербов, да? И вот, собственно говоря, эта дата не зря была выбрана, потому что в 1128 году король Англии Генрих I вручил будущему зятю Жуфруа V щит с изображением золотых львов, что считается одним из старейших документально зафиксированных вручений личного герба. В общем, у Радио Рокс тоже должен быть свой герб. Я знаешь, как представляю такой щит? Два скрещенных микрофона, а внизу чашка кофе. Нормально?
2: Молодец! И вверху ты, я и все наши.
1: Абсолютно.
2: Правда?
1: Верно. И звукорежиссерский
2: все.
1: Пульт
2: замечательно.
1: Такой.
2: Ну что, идем дальше. День рождения шариковой ручки, а? Будем отмечать, как
1: конечно.
2: Считаешь? В общем, спасибо сегодня говорим американскому изобретателю Милтону Рейнольдсу, который запатентовал эту самую удобную пишущую принадлежность ровно 10 июня, но в 1943 году.
1: Ну а если в историю заглянуть, то тут есть события, о которых стоило бы вспомнить. 10 июня в 1793 году во Франции открылся первый в мире зоопарк.
2: Ого! А еще 10 июня, но в 1935 году основано первое в мире общество анонимных алкоголиков. И как здорово, что организовали такое общество, потому что действительно вот эти вот люди
1: должны общаться,
2: конечно,
1: друг с другом.
2: Помогают избавиться от этих вредных привычек. Друзья, всем, конечно, здоровья желаем и поменьше вредных привычек.
1: Ну а в 96 году состоялась презентация и премьера процессора Pentium 2. Мечта любого школьника 2000-х годов. Помню замечательно эти компьютеры. Ну и усадьба, музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна» была основана также в этот день, но в 1921 году.
2: А еще знаешь, что случилось в этот день, но в 1909 году? Впервые в мире был применен сигнал бедствия СОС. Так вот, друзья, лично мы с Андреем желаем вам, чтобы никогда этот самый сигнал СОС не кричали ни ваши мозги, ни ваше сердце. Ну что ж, встречаемся теперь уже в астропрогнозе. дорогие наши слушатели. Ну а ближайшие 4 часа здесь, в студии Радио Рокс, в шоу «На подъеме» вас будут развлекать этим утром веселые ведущие Андрей Симович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: «На подъеме» Рокс.

0: подъеме. Рокс.
1: Звезды советуют это утро провести в спокойном темпе, ну а ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
0: Гороскоп.
1: Овны. Внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Помните об этом.
2: Дорогие тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
1: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем натолкнуться на возражения.
2: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему.
1: Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Теперь вы все знаете.
2: Дорогие девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
1: Весы. Доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
2: Уважаемые скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего.
1: Стрельцы, после полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас.
2: Дорогие козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
1: Водолеи, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием, но не расстраивайтесь.
2: Уважаемые рыбы, интуиция подскажет верные решения в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности. Ну и пусть этот день принесет радость, успех, а главное, хорошее настроение всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это лужи

Годы — это камушки, деньги — как вода. Я стою на краешке, горе — не беда. Это только с возрастом слышно.

0: друзьями.
1: Наташ, смотри, какие новости интересные прилетают из области белорусской медицины.
2: Давай, рассказывай.
1: В общем, белорусские врачи придумали новую методику в лечении нервных тиков. Представляешь? Новую методику хирургического лечения спазма лицевого нерва придумали в научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии. И этот способ уже доказал свою эффективность. И что самое главное, что вот эта новая разработка белорусских ученых облегчит жизнь тысячам пациентов, которые страдают от спазмов лицевого нерва. То, что спазмы эти возникают из-за давления кровеносного сосуда на лицевой нерв, и при этом мышцы лица, ну, непроизвольно сокращают.
2: Да, это большая проблема. Это
1: и в жизни мешает, и с точки зрения эстетики не очень-то помогает, да. В общем, что придумали? Между нервом и сосудом хирурги вставляют такую специальную подушку, тефлоновый протектор. Его разработали специалисты Белорусской национальной технического университета национального, да. И вот этот имплант, он абсолютно гипоаллергенен и полностью безопасен и спасает от вот этих спазмов лицевых и ведет пациента к выздоровлению.
2: Ты знаешь, Андрей, когда я слышу такие новости, вот невероятная гордость возникает у меня внутри. Друзья, огромное спасибо, дорогие доктора, дорогие разработчики. Благодарим, низкий поклон и, конечно, только слова благодарности.
1: Пускай белорусская медицина семимильными шагами вот так вот развивается.
0: На подъеме.

0: Доброе утро. В студии Людмила Климович. В Минске сегодня пройдет единый день депутата. Об этом Белты сообщили в Мингурсполкоме. С 8 до 20.00 минчане смогут прийти на прием к депутатам Мингурсовета. Приемы будут проводиться во всех администрациях районов города. Обратиться горожане смогут в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Началась регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. До 11 июня подать заявку могут абитуриенты, пропустившие основные дни по уважительным причинам. Для этого надо лично явиться в пункт регистрации с паспортом и документами, подтверждающими причины отсутствия.
1: Погода.
0: Сегодня Белгидромет обещает в Минске до 26 тепла, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и в Гомеле до 27. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.

0: на подъеме. Рокс.
1: Даже если мы не знаем имени этого композитора, каждый из нас может спеть один отрывок из его главного произведения. Сегодня рассказываем факты про композитора Александра Бородина.
2: Все про все.
3: Александр Бородин был незаконно рожденным сыном грузинского князя и дочери военного. Князь не мог признать мальчика своим сыном, и при рождении Бородина записали крепостным. Однако князь много помогал ребенку и его матери. С крепостными Бородин, конечно, никогда не жил.
1: Еще в 9 лет Бородин написал сложное музыкальное произведение, а также очень хорошо рисовал и лепил. Так что некоторые считали, что он вообще может стать художником.
3: О, как интересно. Ну а совсем скоро, друзья, мы расскажем, какой науке композитор учился с детства и какое место в его жизни занимала музыка.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Havail. Яркий и компактный Havail Jolion. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Dargo. Havail – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtocity.by.
1: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Напиток газированный Дарида «Снежок». Всего 2,19 за 1,45 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Сочный бургер. В блюде этом главное всегда котлета. В ней должно быть мяско нежным, тающим во рту, конечно.
5: Ганна это понимает и к сезону выпускает из говядины котлеты, равных им в природе нету.
4: Котлета для бургера из отборного филе и нежной говядины. Легко готовить на природе и дома. Новинка от Ганны. Вот радость гурмана.
6: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Утро на Радио Рокс продолжается. Прямо сейчас расскажем о том, что происходит на минских дорогах. Загруженность оценивается в 3 балла.
2: Уже горячо на Карбышево, Гамарник, от улицы Седых до Мирошниченко, а также на Ульяновской, Первомайской улице, на улице Змитрака-Бедули от Ленина до Козлова.
1: Небольшой затор есть на Кабушкино от Машиностроителей до Партизанского проспекта.
2: Придется притормозить на Красной и Куба Колоса от Верхоружей до Калинина.
1: Ну и классика жанра. Задержаться придется и на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами весело.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.

0: жене. Реклама.
1: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
3: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
2: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
3: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
4: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
5: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит.
6: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеинов, витаминов и минералов. Котфит сплошное.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщиков, слесарей по ГПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Творческая среда – это время, когда каждый может проявить себя. И сегодня на это у вас будет целых 4 часа, друзья.
2: Тем более, что мы вам, знаете, задачку такую подбросим со звездочкой, потому что мы с Андреем тут сочиняли какие-то двустишия и ничего лучшего не нашли, как предложить вам вот это.
1: Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел.
2: А? Каково?
1: И фольклор смешали, и русские сказки, и нашу реальность, да, быт наш.
2: Да, друзья, как вы продолжите сюжет этой чудной сказки, пока еще не рифмованной, мы очень заинтересованы в том, чтобы наш эфир сегодня получился, как всегда, ярким и творческим. Пишите на наш вайбер 699-1021 с кодом 33.
1: На нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А еще лучше звоните и лично зачитывайте на всю страну свои творения. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел.
0: На подъеме. Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: В студии Наталья Голубева. Доброе утро. Торговые сети Беларуси продлили 10% скидку на ряд товаров для уязвимых категорий населения до конца года. Дополнительное соглашение было подписано между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и 13 крупными ритейлерами страны. Бонус доступен пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. В списке льготных товаров базовый набор продуктов от хлеба, муки и круп до мясной и молочной продукции. Впервые перечень социально значимых позиций пополнила гречка, однако по действию скидок с 1 июля не подпадают импортные овощи и фрукты, а также элитные сыры. Новое правило действует и для продукции птицефабрик. Удешевление теперь касается исключительно столовых яиц. Футболисты национальной сборной не удержали победу над командой Буркина-Фасо в контрольном поединке в Минске, передает Белта. Встреча на поле национального футбольного стадиона завершилась со счетом 2-2. В составе нашей дружины мячи забили Владислав Малькевич и Карен Варданян. Таким образом, под руководством Виктора Гончаренко сборная не знает поражений уже 4 матча подряд. Ранее «Белые крылы» переиграли представителей Кипра, Армении и Сирии. Уже осенью белорусы выступят в очередном сезоне Лиги наций УЕФА. Их соперниками будут команды Финляндии, Сан-Марино и Албании. Движение транспорта на одном из участков улицы Ратомской в столице полностью перекроют сегодня в полночь. Ограничения будут действовать до 1 октября от перекрестка с Тимирязева до Камайска. Это связано с новым этапом строительства автомобильного путепровода на отрезке от Люцинской до Тимирязева над железной дорогой. В ходе работ планируется перекладка инженерных коммуникаций. Объезд будет организован по Камайской. Резкий рост количества регистраций брака зафиксирован в Минске и столичной области в минувшую субботу. Это обусловлено популярностью у молодоженов зеркальной даты. Так, в Минске 06.06.2026 торжественно расписались 223 пары. Наибольшая нагрузка пришлась на ЗАГСы Заводского, Центрального и Партизанского районов. В столичном регионе за этот же день было зарегистрировано 153 союза. К слову, похожий спрос на торжественные церемонии в этом месяце прогнозируется на 26.06.2026.
1: Новости компаний.
0: В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гомеле и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Могилеве и Витебске днем до 28 тепла, в Гомеле до 27. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 22, в Гродно сегодня +21.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruysk.by или по телефону +375 44 588 9000.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Приветствуем всех тех людей, которые только что к нам присоединились. 8 часов и 8 минут. Это Радио Рокс, утреннее шоу «На подъеме». А у нас творческая среда, друзья.
2: Да, тут не дать не взять, ребят. Я уже тут сижу возле
1: Вайбера. Не дать
2: не
1: взять, а рифмовать. Вот так вот.
2: Точно. Чуть меня своим пальчиком не проткнул.
1: Точно. Он длинный, почему бы и не проткнуть.
2: Сегодня у нас такое сказочное утро, друзья. Какая-то отсылочка в детство. Предложили вам вот это двустишее. Пожалуйста.
1: Да, двустишее сегодня сказочное. Про Кощея. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел.
2: Он погремел своими костями, потом развернулся и ушел. Вот так Ленчик так написал.
1: Муха села на варенье.
2: Вот и все.
1: Примерно так, да?
2: Вот и все примерно так.
1: Хорошо. А вот Андрей продолжает двустишье. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. К урологу в регистратуре талончик быстро он нашел. Вот почему Кощей Бессмертный просто сказочно богат. Да потому что он бездетный и к тому же не женат.
2: Ох,
1: вот такой диагноз установлен.
2: Ёшки-матрёшки, хочу сказать.
1: Завидовать
2: ли? Ёшки-матрёшки, где ж бабы ёшки?
1: Творческая среда, друзья.
2: Поликлиники, как где? Раиса с нами. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. И очень многих по здоровью он этим утром обошел. Вот так. Понимаешь?
1: Так он бессмертный. Это нечестное соперничество получается.
2: Представляешь, на МРТ такой, здрасте.
1: Но я думаю, если бы без очереди сунулся, любая бабулька бы сломала этого Кощея.
2: О чем разговор? И там иглу
1: и без иглы.
2: Нашла в яйце.
1: Абсолютно
2: верно. И утку, и зайца. Вот Клавдия к нам присоединилась. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел, но много чего не учел. Нет направления в руках и очередь не занимал. Он жил себе, не зная правил. Вот и провал. Вот и провал.
1: Отлично, отлично. Ну и вот сообщение от Елены. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. Флюорографию он сделал, ЭКГ лишь не прошел. Я хитер, я зол и жаден, груб, жесток и беспощаден. Незнакомо мне волнение, сдал я сердце на хранение. Я бессмертен, то есть вечен, потому что бессердечен.
2: Ой,
1: вот
2: как...
1: такой диагноз по сердцу у нашего Кощея.
2: А кто это так написал у нас красиво?
1: Елена.
2: Елена, вы молодец. Спасибо, аплодируем. А вот Эмилия посвятила Андрею несколько строк и нам, понимаешь? Я на Рокси в эту среду одержать хочу победу. Пишет Эмилия. Всех хочу я рассмешить, веселее станет жить. И Наташу, и Андрея улыбнуть таки сумею. Знаю, что талантов много, но сдаваться не хочу. Может, я от них за это приз симпатий получу. Но, Эмилия, уже получили. Прям вот благодарим вас. Спасибо.
1: И знаешь, хочется вот так же зарифмовать. Если у вас талантов много, в среду на Рокси к вам дорога.
2: Ух ты как.
1: Да.
2: Вот могёшь. Молодец.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Всего лишь пару новостей мы принесли, и, конечно, через 6 минут хотим эти новости для вас озвучить. Но штука-то в чем, друзья? Одна из них не настоящая.
2: Вот ее-то вам и придется разыскать среди тех трех, которые мы уже подготовили. Друзья, ждем вас у нас в гостях. 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: Стоим, принимаем солнечные ванны на дорогах, смотрим, что происходит на них. В Минске затруднены дороги и движения. Вот только что инсульт в эфире практически схватил. 3 балла.
2: Я сегодня просто себя ловлю на мысли. У меня вчера был трудный вечер, ну такой почетный, классный. Ну вот я сегодня...
1: На утро легкое, да?
2: Периодически на красном светофоре тоже подсыпала.
1: Вот. Не спим, друзья, особенно те, кто на Партизанском проспекте от Долгобродской улицы до улицы Олега Кашевого. Там пробка на 12 минут и скорость потока 9 километров в час.
2: На 9 минут застрянете на проспекте газеты «Звезда», улицы Янки Брыля от улицы Белецкого до Льва Сапеги. На 7 минут на Независимости от Филимонова до Сурганова, столько же на Лобанка, Кунцевщине от Мазурова до Матусевича, ну и каких-то 6 минут проведете на Красной и Куба Колоса от Веры Харужей до Калинина.
1: Слушайте Радио Рок, с нами даже в пробках стоять весело.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Наши песни –

0: Реклама. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
4: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
5: На «Озон» о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое «Кикс» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
6: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: Неважно, насколько вы красивы, главное, насколько у вас хватит смелости быстро схватить телефон и прийти к нам в гости.
2: Мы тут на радио все равно не увидим.
1: Ну, по голосу услышим.
2: Ну, если даже кто-то, девчонки, кто-то проснулся, да, у кого-то отпуск, кому-то не надо на работу, можно не краситься, можно даже челку себе Карлсоном не наставлять, а просто взять телефон и дозвониться к нам сюда в студию, чтобы разобраться с новостями. 8-017-363-1013.
1: А я предлагаю... Есть же ставки на спорт, да, тотализатор. Предлагаю сделать свои ставки на нашу победу или наше поражение в каждом раунде. Верю, не верю. И можно даже денежки выиграть. Это как на ипподром сходить. Интересно.
2: Можно.
1: Здравствуйте,
2: доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Иль.
2: Ой, мы не услышали, простите, вы куда-то...
3: Елена.
2: Ой, Елена.
1: Елена,
2: здравствуйте.
1: Да. Давно проснулись, Елена?
2: Вчера.
3: Да не ложилась еще.
2: Ой, я же говорю.
1: А, так человек настроен. Очень долго ждал.
2: Так, Елена, счет 2-0. Мы все равно проигрываем. Вы вообще можете просто получить удовольствие. Смотрите, первая новость у нас из Японии. Там школьникам разрешили брать отпуск для проведения времени с семьей.
1: А так можно было,
2: можно было, да.
1: Вторая новость из Австралии. Австралийские врачи предложили лечить храп музыкой AC/DC. Оказалось, что ритм барабанов синхронизирует дыхание и улучшает состояние храпящего.
2: О, все, теперь я знаю, какая музыка будет звучать
1: во многих домах. Из спальни.
2: Да, ну и третья новость, Елена. За слово «обезьяна» в Российской Федерации теперь могут оштрафовать на сумму от 700 тысяч рублей. Хотите, верьте, хотите, нет.
1: Опа, как толерантно тогда обезьян
2: вот так,
1: называть?
2: А там...
1: Уже получил штраф, я только
2: расскажу.
1: Что на секундочку.
2: Елена, вы главное нам скажите, какая из трех новостей вам показалась подозрительной?
3: Третья.
2: Третья, смотрите. Так. Значит, юристы предупреждают, если назвать человека... Обезьяну обезьяной можно назвать.
1: А, вот так вот.
2: А если назвать... А мне сразу родилась идея, что... можно же сказать, что... А я подумала, это обезьяна идет, поэтому я так сказала. Если назвать человека обезьяной в комментариях или в соцсетях, это могут расценить как оскорбление. В общем, штрафы, ребят, не маленькие. Для физических лиц от 10 тысяч российских рублей. Для должностных лиц от 100 тысяч рублей.
1: Ох.
2: А для юрлиц до 700 тысяч рублей доходит штраф.
1: Лазейка есть. Можно человека называть орангутан, гиббон или горилла, например. Запреты на эти слова. Нет.
2: В общем, вот такие вот... Поверили в такую новость?
3: Нет.
1: Ну, про вторую расскажу. Что-то сомнительно, да. Про вторую расскажу, про музыку AC/DC, которая лечит храп. Испытания показали, что положительный эффект достигается в 80% случаев. Через месяц таких ночных прослушиваний мозг создает крепкие нейронные связи и фиксирует достигнутый положительный эффект. Кто бы знал, что музыка может вот так вот и лечить.
2: Теперь
1: еще бессознательно.
2: Вот хотелось бы знать, все, кто рядом спит, должны слушать эту прекрасную музыку? Или все-таки сам храпящий в наушниках?
1: Скорее всего, какие-то наушники придумали. Потому что всех излечить от храпа — это такое удовольствие.
2: Ну, ясно. В общем-то, так себе,
1: с другой стороны, есть ли музыка, которая усугубляет храп, раз есть та, которая лечит?
2: Ой, Андрей.
3: Да храп, по-моему, лечат уже теперь всем, что только можно. Пытаются.
1: Подушкой, ботинком.
2: И ничего не помогает. Я знаю, Дашу, если подушку сверху положить.
1: То очень долго человек не будет храпеть. Практически всю жизнь.
2: Так, ну в домашних условиях этого не делайте, друзья. Так,
3: да.
2: Ну и давайте с первой новостью разберемся. В Японии школьникам разрешили брать отпуск для проведения времени с семьей. Значит, в японской префектуре Окинава все больше школ внедряют эту программу, по которой учащимся разрешено брать от 3 до 5 дней отпуска, ну так называемого, в год.
3: Угу.
2: Чтобы провести время с семьей. Ученикам разрешается пропускать уроки без фиксации прогулов. Там же у них строго очень. Это не то, что... Ну, хотя и у нас,
1: и
2: строго,
1: у нас
2: честно.
1: Строго.
2: У нас спрашивают, да, где справка, все такое.
1: Я на работу не пришел, спрашивают тоже постоянно. Невозможно.
3: Да.
2: Да. В общем, это стало спасением для многих родителей в Японии. Так, например, вот тут 38-летняя некая мама по имени Тамона.
1: Это как Тамара наша.
2: Да, каждый год используют систему эту для планирования семейного отдыха. Вот она рассказывает, что это для них очень удобно.
1: Все для людей, очень хорошо.
2: Слушайте, а вот классно, приходит твой ребенок со школы, говорит, мама, все, я с завтрашнего дня в отпуске, я написала заявление, например, да?
1: За свой счет, ну, все отлично. Да. Хорошо, Елена, давайте, принимайте решение. Принимайте решение, мы еще и на Вайбер сходим, посмотрим, что там.
2: А вы как думаете, какая новость?
3: Ну, я думаю, все-таки, что третья.
2: Третья про обезьян.
1: Третья ненастоящая. Так. А что вайберисты?
2: А вайберисты, кстати, с вами полностью согласны. Хотя,
3: Ну, единичка тоже как-то так.
1: Напряжная, да?
2: А вы знаете что? А здесь даже не так единичка, как двоечка.
1: Двойка?
2: Да.
1: Ну, не верят в ACDC, вы что?
2: Ну, лидирует все равно новость под номером 3. Лидирует третья новость на Вайбере.
1: А давайте-ка я до 3 посчитаю, вы окончательное решение примите. Поехали. 1, 2, 3.
2: Новость номер
3: 3.
1: Это наша победа, Елена. Наконец-то мы дождались.
2: Молодец, Андрей. Это Андрей придумал новость про ACDC.
1: Никто.
2: Никто не лечит.
1: Не остановится в храпе.
3: Храп лечит всем, чем угодно. Слушаешь, это такая проблема.
1: Может быть.
3: В ТикТоке и то эта проблема уже стоит.
2: Слушайте, подорожник приложил.
1: Но не музыка и ACDC.
2: И все, и помогло. В общем, счет становится 2-1. Елена, сегодня с вашей помощью мы сократили разрыв счета.
1: Интрига сохраняется.
2: Большое спасибо вам за помощь. Ну, а мы двигаемся дальше. Вам хорошего дня.
0: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси создаются условия для использования токенов в качестве платежного средства. Юридическим лицам разрешили применять их в расчетах по внешнеэкономическим договорам через криптобанки. Поезд Москва-Гомель остановился в пути из-за неисправности. Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры для доставки пассажиров в областной центр. А Папа Римский сегодня осветит центральную башню знаменитой Саграды Фамилии в Барселоне. Это символически завершит строительство самого высокого храма в мире. Возводили его 144 года, при этом работы на территории комплекса продолжится еще около 10 лет.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, в Бресте, Гомеле и Гродно. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания Радио Рокс. Белгидромет обещает без существенных осадков. В Могилеве и Витебске днем до 28 тепла, в Гомеле до 27, в Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 22, в Гродно сегодня плюс 21. Сейчас в белорусской столице до 19 тепла.
1: Наши песни.
2: Я боюсь тебя не помнить, я боюсь тебя забыть. Ставлю крестик на ладони, как связующую нить. Между сердцем и глазами я рисую тайный знак, чтобы помнить и вечерами

0: эта любовь еще жива.
1: На подъеме. Рокс.
2: Немногие знают, но Бородин был человеком крайне рассеянным. Он регулярно путал номера лекционных аудиторий и рабочие дни с выходными. Продолжаем рассказывать интересные факты про композитора Александра Бородина.
3: Все про все.
4: Учился Бородин не музыке, а именно химии, а также медицине. Он окончил медико-хирургическую академию. Все наставники пророчили ему славу великого врача, но чувствительный Бородин просто не мог видеть больных и раненых.
2: Ну, и при этом спрашивается, когда же Бородин занимался музыкой?
4: Да.
2: Ответ – на досуге. Музыка была его хобби, хотя он очень дружил со многими известными музыкантами. И именно он, а не кто-то из них, образовал группу музыкантов, ставшую знаменитой под названием «Могучая кучка». В мире Бородин известен именно как композитор, а его занятия химией, несмотря на 40 научных работ, знают только специалисты.
4: Ну, а совсем скоро расскажем, сколько лет композитор работал над своим главным произведением и кое-что про оперу «Князь Игорь». Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс.
1: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей «Хавейл». Яркий и компактный «Хавейл Джолиан». Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый «Дарго». «Хавейл» — это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре «Витебск Автосити» по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtosity.by.
3: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
4: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
3: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
4: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
5: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
6: Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
9: В Минске, в жилом комплексе «Минск-Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. Пикант на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома.
10: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
11: Кофе, пожалуйста.
12: Вам со сливками?
11: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
13: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
12: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты говорит нам, что загруженность минских дорог оценивается в 4 балла. Местами есть затруднения. Для этого времени результат хороший, я думаю.
2: Ну как хороший? На улице Толстого, Могилевской от вокзальной до Свердлова, ребят, 19 минут придется простоять.
1: Ага, вот и 16 минут еще потеряете на Партизанском проспекте от Долгобрудской улицы до улицы Олега Кашевого.
2: У вас есть 8 минут для того, чтобы преодолеть отрезок пути на МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы.
1: На 9 минут задержитесь на проспекте Машерова, улице Козлова от Даумана до улицы Платонова.
2: Ну и обратите внимание на проспект Дзержинского от МКАД до Голубева.
1: Слушайте Радио Рокс, мы расскажем о пробках все.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: На подъеме. Рокс.
1: Исковеркаю Шекспира и скажу: шутить? Или не шутить?
5: Хохмачи!
1: В общем, даже и вопрос не поставил. Нет у нас такого вопроса, да.
2: Друзья, ну а мы-то сейчас действительно будем шутить. И есть у нас причина. У Андрея всегда есть половина шутки, а вторая половина за нами.
1: Да, сегодня? И сегодня предлагаю продолжить вот эту шутку. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла.
2: Что? Подожди, еще раз.
1: Не когда принц на коне, а белый конь прискакал на принца, Аня поняла.
2: Аня поняла, что мир перевернулся.
1: Ну, это для начала, да?
2: Ну, неплохо, да. Друзья, ну-ка присоединяйтесь к нашим хохмачам. Мы сегодня будем хохмить вот на такую сказочную тему. Сегодня у нас и кони, и Кощей, и...
1: Смешались и кони, и люди, и сказочные персонажи.
2: Друзья, ну а ваши сообщения мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33. В конце этого часа обязательно выйдем в эфир, почитаем ваши самые веселые шутки, ну и, конечно, отыщем среди вас самого крутого хохмача среды.
1: Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла.
4: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: У вас Лада? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС Бай запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания Лада по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое Юки, пломбир ванильный. Всего рубль 29 за 75 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
0: «Светофор». Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: Собираем всех самых юморных людей нашей страны в одной точке и предложили продолжить вот эту шутку. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла.
2: Не того принца она ждала. Вот так пошутил наш дорогой Николай.
1: Идем дальше. Елена с нами. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла, что значит найти себе настоящего жеребца.
2: Елена, о чем вы?
1: Игра слов. Валентина продолжает нашу шутку. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла, что белочка ушла на выходные.
2: Хорошо. Аня нам написала. Вот что характерно. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла, что фото на сайте знакомств нужно было рассматривать повнимательнее.
1: А, вот это жизненно.
2: Браво, Аня.
1: Прекрасно. Василий продолжает шутку. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла, что у нее поехала крыша.
2: Да. Саша с нами. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла, что принц на спорте.
1: Такой себе хобби-хорсинг, да, я скажу. Идем дальше. Надя продолжает шутку, когда белый конь прискакал на принца. Аня поняла, мечта сбылась, она попала в сказку.
2: Надя! Надо открывать глаза шире. Так, Игорь с нами. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла, у них пересменка.
1: Меняемся. Опа, поехали. И Витек продолжает. Когда белый конь прискакал верхом на принца, Аня поняла, что шахматы — это не ее.
2: Это круто, спасибо. Таня пошутила. Когда белый конь прискакал на принца, Аня поняла, на нем можно еще пахать и пахать.
1: А теща ее подговорила, видимо, где-то. А вот Анна продолжает. Интересно, когда белый конь прискакал верхом на принца, Аня поняла, что не стоит трогать таблетки деда.
2: 100% нельзя.
1: Поэтому дед такой довольный ходит всегда.
2: Мне бы такого деда. Все, Андрей, дальше сам.
1: Саня с нами. Когда белый конь прискакал верхом на принца, Аня поняла, нужно здоровье, чтобы участвовать в этих скачках.
2: Так, Оля с нами.
1: Когда давай ты.
2: Белый конь прискакал на принца, Аня поняла, что
1: любись оно все
2: конем.
1: Стоп, игра, ребята. Наша диафрагма не... Вечно.
2: Заставили нас плакать просто от смеха. Давайте сегодня аплодировать всем. Я надеюсь, что
1: всем участникам.
2: Спасибо, друзья. Настоящая смешная сказка получилась, и авторами ее являетесь вы. Наше утро продолжается. Мы назначаем вам встречу уже в следующем часе, где в творческой среде мы продолжим вот это двустишее.
1: Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел.
3: На подъеме. Рокс.

студии Наталья Голубева. Доброе утро. В Беларуси создаются условия для использования токенов в качестве платежного средства. Юридическим лицам разрешили применять их в расчетах по внешнеэкономическим договорам через криптобанки, сообщает Белта. Постановление подписал премьер-министр. Право предоставлено для осуществления внешнеторговой деятельности, а также в отдельных случаях для деятельности форекс-компаний и лизинга. Поезд «Москва-Гомель» остановился в пути из-за неисправности. Белорусская железная дорога принимает все необходимые

0: санкции в отношении наших спортсменов, тренеров и судей. Напомним, данная тенденция распространяется и на другие дисциплины. Отечественным атлетам все чаще становятся доступны международные соревнования. Папа Римский сегодня осветит центральную башню знаменитой Саграды Фамилии в Барселоне. Это символически завершит строительство самого высокого храма в мире. Торжественную мессу приурочили к столетней годовщине смерти архитектора Антонио Гауди, который проектировал объект. Возводили его 144 года, и только в феврале храм достиг своей проектной высоты 172,5 метра. При этом работа на территории комплекса продолжится еще около 10 лет. Предстоит благоустроить прилегающую территорию. Сейчас она плотно застроена жилыми домами.
1: Новости компаний.
0: Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, в Бресте, Гомеле и Гродно. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Могилеве и Витебске днем до 28 тепла, в Гомеле до 27, в Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 22, в Гродно сегодня плюс 21. Сейчас в белорусской столице до 19 тепла.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Всех рифмоплетов и стихосложенцев приглашаем в эфир «Радио Рок». Точное время 9 часов и 7 минут. У нас, напоминаю, творческая среда. В студии я, Андрей Симович.
2: И я, Наташа Ладыгина. И вот следующая порция ваших посланий, друзья. Собираем с удовольствием, хохочем здесь за рамками эфира. Какие вы все-таки молодцы. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. Александр продолжает. И там яйцо свое с иголкой на полке у врача нашел.
1: Опа.
2: Теперь на год опять бессмертный. Он все сложил в сундук заветный. Вот только зайца с уткой нет, и от врача он ждет ответ. А врач сказал, что через год, когда он вновь к нему придет. Проходите диспансеризацию ежегодно, призывает нас Александр. Спасибо, Александр, что напомнили. Оказывается, да, можно было.
1: Можно, а вот послушай, к чему призывает Любовь Кулиева. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. Лицо он смазал перламутром, чтоб выглядеть уж очень хорошо. Решил на Роксе появиться, друзей веселых здесь найти и, наконец-то, непременно обласканным и признанным уйти. Стихов, шедевров сочинений и звание роксовца на счастье получить.
2: Ух
1: вот
2: ты.
1: Так вот.
2: Какой сценарий.
1: Почетное звание роксовца и для Кощея можем выписать, если, конечно, поучаствует.
2: Так, Василий с нами. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. Ему в ответ в регистратуре: я вашу карту не нашел. А? Знакомая история, да? Придется снова все сдавать, анализы, прививки, кровь из пальца брать. И выписку по месту пребывания, и в наркологию вам, уважаемый, сгонять. Ну и пошел злодей под кабинет, спросил, кто крайний, а ему в ответ одна бабулька отвечала: тут все только спросить, определись сначала, готов ли ты брониться с нами или уходи из поликлиники с концами.
1: Да, да, с бабушками брониться не стоит.
2: Не поспоришь,
1: точно. Это тебе не три богатыря какие-нибудь. Ага. И вот Галина Буевич участвует в нашей творческой среде. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. Он выглядел довольно круто. С тату, босой, а во рту ролл.
2: Ого.
1: Вторую группу хотел он получить, но вот оказия случилась. На хутор бабочек ловить комиссия отправила, отправить тунеядца пригрозила.
2: Вот так-то, а что? Комиссия она такая, знаешь, куда как отправить.
1: Есть что Кощей, что Баба-Яга, все одно. Закон есть закон.
2: Ну что, друзья, замечательно продолжается наше творческое утро на часах 9.09. Мы ждем вас в гостях, а ваше творение по-прежнему можете размещать на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: Спешите присылать их на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А лучше позвоните и прочтите в прямом эфире 8-017-363-10-13.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: По традиции всех вас собираем в одном месте. Вот школьные лагеря сейчас, да? И я вижу, дети идут в жилетах спереди, сзади тоже. Учительница ведет кого-то. Вот такой вот дружной колонной.
2: Я тоже, когда вижу вот все это, думаю, боже, как хорошо, что не я там рядом с ними иду. Потому что сейчас работать в школе, да нет, да ни за какие коврижки.
1: Ну,
2: всем
1: а
2: детям учителям привет.
1: Веселуха, они ж по городу гуляют, музеи посещают, кинотеатры, что-то интересное познают. В общем, и вам предлагаем познать что-то интересное. Прийти к нам в Рокс кинотеатр через 6 минут, где мы будем говорить про комедийный боевик от режиссера Гая Ричи под названием «Карты, деньги, два ствола».
2: Как интересно!
1: Обычно
2: друзья, два ствола оставьте.
1: Ты меня расколола.
2: Оставьте дома, приходите просто так к нам. Обезоружьте нас своей улыбкой и знаниями, и воспоминанием об этом фильме. 8-017-363-10-13.
1: Ждем вас.
0: Дорожная обстановка.
2: Ну, давай попробуй, расскажи.
1: Все водители ждут нас, потому что мы важное дело делаем. 3 балла в Минске, местами есть небольшие затруднения.
2: Главный эксперт по пробкам Андрей Асимович сейчас расскажет.
1: Шампанское открываю на раз, друзья, поверьте.
2: Где можно притормозить?
1: Да, на Сурганово есть небольшое затруднение. Это улица Платонова до Куйбышева, там на 6 минут задержитесь.
2: Да ты что?
1: Да,
2: я прав. Смотри на Карбышева, такая же ситуация, особенно от улицы Седых до Логойского.
1: Придумай свое время. Придумай в следующий раз свое.
2: На улице Калиновского кидай. Дышка от Большая Слепня, от улицы Большая Слепня до Филимонова тоже придется простоять 5 минут.
1: Ну и 6 минут потеряете также на Сурганово от Якуба Колоса до улицы Платонова. И скорость потока там всего лишь 12 км в час.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
0: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: Криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола» от Гая Ричи. Кстати, это такой первый крупный фильм режиссера, которым он смог заявить о себе. И вообще подбор актеров шел крайне тяжело, потому что, с одной стороны, Гай Ричи относился очень щепетильно к этому делу, а с другой стороны, с начинающим режиссером никто не хотел работать.
2: Ну, это часто бывает.
1: Да, но ситуацию спас певец Стинг. Он умудрился досмотреть до конца короткометражку Гая Ричи «Тяжелый случай» и стал его фанатом, посмотрев короткометражку. А после того, как Стинг вошел в этот проект, сказал, да, я снимаюсь, ему досталась там простая, но выразительная роль хозяина бара, то остальные актеры, именитые с легкостью, стали соглашаться и приходить в проект. И интересно, что несколько открытий было, потому что Джейсон Стэтхэм, или Стейтэм, как его называют, mm-hmm. стартовал в этом фильме, да и многие другие. Кстати, Стэтхэм на тот момент работал и моделью, и немножко футболистом, и боксером, и еще впаривал простым людям фальшивые побрякушки и паленый парфюм на рынках. И когда на пробах его попросили втюхать что-нибудь режиссеру, он это сделал с легкостью, потому что это его профессия. Ну и еще интересный факт, американские прокатчики вообще к фильму малейшего интереса не проявляли и хотели его уже на полки задвигать, но законная супруга одного из продюсеров позвала на просмотр Тома Круза. А Том Круз вообще ни о чем не знал, что за фильм, что за режиссер. В общем, пришел на показ и стал смеяться во весь голос. Менеджеры оторвали свои лица от мобильных телефонов, принялись усиленно делать вид, что им тоже фильм нравится. И тут уж было не отбрыкаться. И Том Круз потом честно заявил, что это лучшее кино, которое он видел за последние годы, и только дурак не станет его покупать для показа. Все было сделано Томом Крузом, по сути.
2: Ух ты, смотри, сколько людей помогло, да?
1: Конечно. Ну и кино, конечно, для любителей подобного жанра стало культовым. Но, знаешь, мужчинам нравится, по крайней мере. Да, и многие девушки согласятся, что фильм классный. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Ну, а прямо сейчас у вас будет возможность такой легкий гайд провести по этому кино, ответить на 5 вопросов. Но надо дозвониться 8017-363-1013.
2: Ну, друзья, мы ждем вас в гостях у нас. Мне кажется, что всегда для нас и для вас викторина — это веселый процесс какой-то для того, чтобы поднять настроение. Доброе утро!
1: Здравствуйте!
3: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться, как зовут вас?
3: Меня Юля зовут.
2: Юля, очень приятно.
1: Мы ожидали парня какого-нибудь с бородой такого, с грубым голосом.
2: Юля сейчас знает, как разделается с твоей викториной, да, Юль?
3: Да.
2: Ну, я за вас болею, давайте, побежали.
1: Первый вопрос. Какую сумму Эдди проиграл топору Гарри в подпольном покерном клубе? 500 000 фунтов или 3 золотых зуба?
3: Первый ответ.
1: Верно. Разминочный вопрос был. Идем дальше. Второй вопрос. Какое необычное оружие Эдди и его друзья должны были украсть по заданию Барри? Антикварное ружье. Барри для этого и нанял 2 придурков, чтобы те украли редкие ружья и не знали об их реальной стоимости. Или они должны были найти меч-кладенец?
3: Первый.
1: Верно, антикварное ружье, 2 ствола, все правильно.
2: Здорово.
1: Третий вопрос. А кто такой Большой Крис в исполнении актера Винни Джонса? Это сборщик долгов и суровый костолом, который своего сына любит? Или это учитель начальных классов по классу флейты?
3: Я думаю, первый вариант.
1: Да, он...
2: А ты можешь таким голосом и дальше разговаривать?
1: Это надо гелием еще раз надышаться, понимаешь?
2: Ну, давай.
1: Четвертый вопрос. Как назывался бар, в котором герои обсуждали свои планы? Бар назывался «У Джея» или бар назывался «У Василя»?
3: У Джея.
1: А Василь тот еще
2: хороший
1: парень.
2: Хорошее название.
1: Да. Ну и последний вопрос. Какое прозвище носил помощник топора Гарри, который топил людей в ванне? Вот у него такой прием был. Топил людей в ванне. Какую кличку ему дали? Мокрый Гарри?
2: Или Герасим?
1: Нет. Или Гарри Креститель?
3: Боже мой, мокрый Гарри.
1: А вот и нет. Гарри Креститель.
2: Да ладно, Юля.
1: Он искупал вину таким образом. Грешников.
2: 4-1, что ли?
1: 4-1, стоп, игра!
2: Ну, это классный счет! Юля, мы сегодня с вами, да, утонули вот в этих воспоминаниях. Честно говоря, я не ожидала, что последний вопрос будет с подвохом.
1: В общем, с этих пор мы мокрые бандиты.
2: Юля, теперь вы можете считать себя крестной матерью нашей программы.
1: Если бы могли подарить плед, подарили бы в клеточку обязательно.
2: Юль, у вас сегодня минута славы на Роксе. Держите микрофон, передавайте приветы кому хотите.
3: Я передаю приветы всем.
2: Вот так. Всем и еще раз всем. Да. Ура, товарищи. Юль, большое спасибо. Приходите к нам еще. Было здорово.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.
4: Сегодня

0: памяти. Загляни как-нибудь.
1: Середина часа на Радио Рокс, и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Национальном банке отмечают, Беларусь совершила существенный рывок в использовании национальных валют во внешней торговле. По итогам прошлого года доля таких расчетов достигла 70%. Единый день депутата проходит сегодня в Минске. До 8 вечера жители могут прийти на прием. Они проводятся во всех администрациях районов столицы. Предварительная запись не требуется. Место проживания также значения не имеет. А на популярном пляже в Сардинии запретят загорать на полотенцах. Отдыхающим придется пользоваться подстилками из соломы или бамбука. На пляже будут ежедневно проходить проверки. Нарушителей ждет штраф 100 евро.
2: Погода.
1: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гомеле и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. В Могилеве и Витебске до 28 тепла, в Гомеле до 27, в Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 22, в Гродно сегодня плюс 21.

0: на подъеме.
1: Когда Бородин писал музыку, он мог сидеть за инструментом или с нотами часами. Он мог не есть, не спать целый день, после чего еще долго отвечал на вопросы не впопад и имел отсутствующий вид. Продолжаем рассказывать интересные факты про композитора Александра Бородина.
2: Все про все.
3: Над своим главным произведением, оперой «Князь Игорь», Бородин работал, друзья, почти 20 лет. Но, к сожалению, так и не успел ее закончить. Бородин умер от сердечного приступа. Заканчивали оперу его друзья.
1: Ну а вот эта известная тема «Невольницы» с «Князя Игоря» знакома нам всем без исключения. Это то, что мы считаем песней «Улетай на крыльях ветра». Да-да-да. Но на самом деле эта песня является фрагментом сцены под названием «Половецкие пляски». Она не русская народная, это песня девушек, попавших в плен.
0: На подъеме.
4: Есть песни про глаза, про

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по ГПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
3: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги, а там какая ситуация? Да все штатно, 3 балла, местами небольшие затруднения.
2: На Якуба Колоса от улицы Калинина до Волгоградской 9 минут простоите.
1: Скорость потока всего лишь 15 км в час, и 7 минут в этой пробке проведете на проспекте Дзержинского от Алибегова до Любимого.
2: 6 минут потеряете на Орловской, на проспекте Победителей от Долгиновского тракта. Столько же на улице Красной проведете, на улице Якуба Колоса от проспекта Машерова до Богдана Хмельницкого.
1: И 4 минуты потеряете на проспекте Незаконного. В зависимости от улицы Энгельса до улицы Козлова.
0: Пароль.
1: Ох, кто разгадывает пароль сегодня?
2: У кого память лучше? Я не помню.
1: Не знаю. Давай тебе загадаем. Давай разгадывать пароль будет сегодня тот, кто в розовом, чтобы по-честному.
2: Ладно,
1: вот,
2: хорошо.
1: Вот, все, не я это придумал, хотя я... Наташа снимает наушники, а мы слушаем слово пароль.
0: Пароль «вагон».
1: Хорошо. 699-102-1 с кодом 33, напоминаю, это наш вайбер для текстовых подсказок. Ну а звонить лучше по номеру городскому 8017-363-1013. Наташа, возвращайся. Напоминаю нашим слушателям и подсказчикам, что слово «пароль» в эфире ни в коем случае не называем. Лучше подсказывать существительными, не использовать однокоренных слов. Наташ, я думаю, что для девушки это слово проблемно будет отгадать.
2: Да.
1: Был бы какой-нибудь работящий мужик, так он бы на раз, два, три это слово щелкнул.
2: Ты меня сейчас запугал или ввел в заблуждение?
1: Я просто прогнозирую. Это всего лишь прогноз.
2: Ладно, хорошо. Спасибо большое. Доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе.
2: Как зовут вас?
3: Сергей.
2: Сергей.
1: Так, мы рады вам,
2: Сергей. Подскажите, пожалуйста.
3: Поезд.
2: И сразу постой, паровоз, и не соточите колеса.
1: А поезд чух-чух-чух. Да.
2: Ну, давай скажем перрон.
1: Перрон. Хорошо, мы подбираемся близко к нашему слову паролю. Ждем еще одной подсказки.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
4: Григорий.
2: Спасибо, Григорий, что заглянули. Григорий, давайте свою подсказку.
4: Ну, слово плацкарт.
1: Плацкарт. А что это может быть?
2: Может быть, это матрас?
1: Может быть. Я думал, сейчас уже все точно закончится. Но нет, играем дальше, друзья. Ваши подсказки очень нужны.
2: Я хочу подстаканник, я хочу ложечку, чтобы она стучала по краешку стаканчика. Я хочу ехать и слышать вот этот стук колес.
1: Теперь я знаю, что тебе на день рождения подарить. Да, здравствуйте.
2: Поезд.
5: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
5: Светлана.
2: Светлана, подскажите.
5: Купе.
1: Купе.
2: Купе.
1: Плацкарт было, теперь купе.
2: Ну тогда мужчина.
1: А что, если СВ подскажут?
2: А что ты так нервно хохотнул?
1: Ну, интересные ассоциации.
2: Ну что, неплохо. Идем дальше. Друзья, хочу еще одну подсказку.
1: На поезде едем дальше, я бы так сказал. Очень близко.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: А вас как зовут?
6: Елена.
2: Елена, слушаю вашу подсказку.
6: Цифра 13.
2: 13. Числительные нельзя... Нарушаем?
1: Ну, слово «цифра», а там ты уже слышала.
2: Так, 13. А, я поняла, ребята.
1: Что?
2: Это место. Нет?
1: Место было бы здесь.
2: Красит человека.
1: Для победы, но, увы, идем дальше. Доброе утро.
2: Хорошо.
7: Доброе утро. Александр зовут меня.
2: Александр, я, видите, уже это, гибну.
1: Посыпалось.
7: Слово «метро».
1: Метро.
2: Метро?
1: Да, там тоже это.
2: Может быть...
1: Там тоже плацкарт.
2: Это поезд.
1: Это поезд. И ты настолько близка к разгадке нашего слова. Ведь это же поезд, по сути, да.
2: Ну, ты сказал, что девушка не разгадает. Я вот и соответствую.
1: Я запугивал.
2: Доброе утро.
8: Доброе.
2: Как зовут вас?
8: Наталья.
2: О, все, сейчас все будет проще.
1: Я уверен.
2: Фу, ну, давайте слово подсказку.
8: Уйма.
2: Уйма?
1: Да. Если там...
2: Уйма.
1: Говорит, сколько у тебя? Да уйма. А еще по-другому как-то
2: Господи,
1: можно сказать.
2: Я сразу бабушек у перрона представила. Особенно, когда едешь на море.
1: Правильно представляешь, что поезд надо и уйму соотнести, и получится наше
2: поезд,
1: слово.
2: Поезд, уйма. Ой, боже ты мой. А, это шпалы.
1: Шпалы.
2: Рельсы.
1: Рельсы. Массаж уже сделали,
2: да?
1: Продолжаем дальше.
2: Доброе утро.
8: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
8: Татьяна.
2: Таня, ну я вообще не знаю,
1: мне кажется, вы решите сейчас.
2: Говорите, давайте.
8: Рецепт.
2: Прицеп.
1: Ну,
2: это вагон.
1: Вот она, победа. Водила Наташа нас тут обходными
2: ребята,
1: путями.
2: Ну, спасибо вам большое. Пойду переживать свою победу.
0: Пароль. Реклама.
9: Кофе, пожалуйста.
10: Вам со сливками?
9: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
10: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
11: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС-Бай запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
12: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Продолжается творческая среда на Радио Рокс. Зачитываем ваши самые лучшие продолжения нашего двустишья. И напоминаю, двустишье сегодня такое.
2: Кощей бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. И вот Наталья продолжает. И вот какой с Кощеем случай нежданно вдруг произошел. Талон заветный к окулисту получил в регистратуре. Но велел сдать анализ, посмотреть температуру. А еще флюорографию надо срочненько пройти. И к хирургу тоже срочно свой визит
1: нанести.
2: Ну, ладно, хоть не дама, и гинекологу не надо. А ведь хотел проверить только зрение. И лопнуло его терпение. Пошел домой, а по дороге в оптике очки купил. И про больницу позабыл. Вот такие приключения Кощея в исполнении Натальи получились.
1: История
2: у нас
1: с препятствиями.
2: Интересно, да.
1: А вот Ольга Степанова, смотри, как продолжает прекрасно. Кощей бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. Врачи уж многое видали, но такой трэш не ожидали. И долго-долго выжидали, чтобы Кощей скорее ушел. Ага, не на того напали. Комиссия нужна для свадьбы на бабьёшке через день. Старуха чокнулась совсем, потребовала пульс, давление, с наркодиспансера печать, анализы мочи и кала, сексопатолога начать. Кощей прошел 7 кругов ада. Везде же очереди, жуть. И в кабинете гепатолога он захотел таки бухнуть. Комиссию он не прошел и радостный домой ушел.
2: Вот это по-нашему. Ну вот хороший. Заключение вообще замечательное. У Анны посмотри, что получилось. Кощей бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. Сказал врачу, что на неделе он дивну девицу нашел.
1: Так.
2: Она прекрасна, как с картины. И от нее не пахло тиной. Была приветлива, нежна, мила, красива и умна. Гуляли с нею всю неделю, готов идти уж под венец. Но девица ушла к другому, а он пришел лечить. Троеточие. Конец. Все.
1: Вот такой вот у нас оригинальный...
2: Анна, брависсимо.
1: Конец этой замечательной истории. Продолжайте нашу сказку. Участвуйте в ней. 699-1021 с кодом 33. Это наш Вайбер.
2: Заходите на нашу страницу ВКонтакте. Радио Рокс М. А еще лучше звоните.
1: 8017-363-1013.
0: На подъеме. Наши песни.

студии Наталья Голубева. Доброе утро. В Национальном банке отмечают, Беларусь совершила существенный рывок в использовании национальных валют во внешней торговле. По итогам прошлого года доля таких расчетов достигла 70%, почти вдвое больше, чем 6 лет назад. Регулятор подчеркивает, статистика формируется по строгому принципу. Учитываются только операции в валюте страны-партнера. Если торговля ведется с Россией, это рубли, с Китаем – рубли или юани. Сделки, где используется валюта третьего государства, в показатель не включаются. Особое внимание динамике внутри Евразийского экономического союза. Доля национальных валют во взаимных расчетах достигла 93%.

0: Алматы заявляет, что подписанный еще в 2010 году документ потерял актуальность, поскольку так и не заработал в полную силу. Соглашение должно было позволить жителям приграничья пересекать границу по спецразрешениям и находиться в приграничной зоне другого государства до 90 дней в течение полугода. В Минской области активно пошли грибы. Жители Крупского района рассказывают, что находят подосиновики. Кроме снимков крепких красноголовиков, грибники поделились и фото с парочкой боровиков, которые нашли в той же местности. Точные координаты любители тихой охоты не называют, говорят только, что за грибами ходили в лесу в Крупском районе. А на популярном пляже в Сардинии запретят загорать на полотенцах. Посетители Лапилозы случайно оказались причастны к разрушению местной хрупкой экосистемы и разорению береговой линии. Они загорают на влажных полотенцах, на которые налипает местный уникальный белоснежный песок, а потом уносят полотенце с собой. Чтобы не нарушать закон, отдыхающим теперь придется пользоваться подстилками из соломы или бамбука. На пляже будут ежедневно проходить проверки, и нарушителям будут выписывать штрафы в 100 евро, которые нужно заплатить прямо на месте. Кроме того, правила обязывают туристов мыть ноги на специальных площадках при выходе, а уносить ракушки и гальку категорически запрещено.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гомеле и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Могилеве и Витебске до 28 тепла, в Гомеле до 27, в Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 22, в Гродно сегодня плюс 21.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:06, точно столичное, друзья. Вы на Радио Рокс, это утреннее шоу «На подъеме». И наши горячие приветы летят сейчас в адрес тех, кто за рулем. Ребята, этот привет для вас. С пожеланиями отличного утра, замечательного дня и чудесного вечера. Пускай все получается.
2: Ну и отдельно от тебя передаю привет всем тем, кто носит брекеты. Крепкого вам зубного здоровья, друзья. Продолжается творческая среда. Продолжаем наши двустишья. И вот Денис решил поучаствовать. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел, решил под старость понтануться и бэху себе приобрел.
1: Вау.
2: Хотел катать он бабок-ежек по своему царству с ветерком, но вот беда, в ГАИ сказали, права нужны здесь, вот облом. И вот день Х, он в кабинете, сидит у главного врача, та молвила ему, голубчик, пляшите только не спеша, ваш нюх как у собаки, а глаз как у орла, скелет еще послужит, реакция точна, и вот Кощей счастливый, ведь он не скалолаз, теперь с правами он завидный лесной игривый ловелас.
1: Вау,
2: целая
1: интересно.
2: История счастья для Кощея.
1: Так, а вот смотри, что нам написал Александр. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел и в очереди к терапевту себе любимую нашел.
2: Ага.
1: Бабуля тут же объяснила, какой талончик нужно взять, где гардероба, где аптека, как очередь быстрее занять. И после этой нервотрепки решила щами угостить и понял, добрый молодец, что без нее уже не жить. Ну, прям любовь любовная у Саши получилась, а? Ну, прелесть же какая-то.
2: Да, замечательно. Ну вот, Владимир Макаренко тоже с нами. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел, и там в больших очередях он одноклассников нашел. Промыли косточки знакомым, припомнили жизнь детскую и, присмотревшись хорошенько, увидели бывшую свою. Давно не сочный персик, уж яга. Кощей не любит засушенный курага.
1: Засушенный курага. Ну что, в погоне за рифмой бывает и такое. Николай пишет, Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел, ведь накануне он повестку от военкома получил.
2: Опа.
1: Вот и незадача, думал старый, не уж и я на что сгожусь. Но не беда, вот сдам анализ, а там в хозблоке отсижусь.
2: Ну, в хозблок можно Кощея пускать. Видно, что он недоедает человек.
1: Точно. Наташа еще написала, Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел, в своем тщедушном организме изъяна в кобе не нашел. Ему сказали, все окей, на поликлинику забей, всю нечисть в замке собери и в камни их обороти. Потом экскурсии води, а медиков освободи. Друзья, сегодня неимоверное количество ваших посланий. Я вот просто чувствую, что все не успеем прочесть. Но вы какие молодцы, просто невероятные.
2: Да, кощееведы настоящие.
0: Рокс на подъеме.

0: Яме.
1: Где же ты наш неуловимый музыкальный ценитель, хочется сказать прямо сейчас. Но я думаю, он обязательно найдется через 6 минут, потому что впереди у нас шлягер-шоу.
2: Да, друзья, забрасываем сети 8-017-363-10-13. Ловись, слушатель, большой и маленький, ловись, грустный и веселый, рады будем всем. Да, будем разгадывать сегодня в нашем шлягер-шоу опять известную песню, над которой поработал искусственный интеллект.
1: Ну и без подарка не останетесь, потому что подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». 8-017-363-10-13.
3: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах хорошая. Дороги в Минске почти свободные.
2: И дороги в Минске хорошие. Улица Кунцевщина, Лобанка от Матусевича до Мазурова 7 минут время проезда. На улице Якуба Колоса Красной от Белинского до Харужей простоите 6 минут. Минуткой меньше проведете на Якуба Колоса от Красной до Калинина. И столько же на Калиновского, улице Кидышка от Большая Слепня до Филимонова.
1: Слушайте Радио Рок, с нами любая дорога самая веселая.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: В лето с торговым центром «Кирмаш» 10, 11 и 12 июня повышенные скидки до 50% на непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш» бай, телефон 270-72-00.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinacare.by.
2: Продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. «Доктор Дина» – свобода движения.
1: Свободно приходите к нам в эфир, свободно слушайте хорошую музыку на радио «Рокс» и получайте сегодня хороший подарок, потому что тот, кто первый, дозвонится.
2: Уже дозвонились, Андрей.
1: Вот, все, зазывать больше никого не надо. Доброе утро.
3: Утро.
2: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Ира.
2: Ир, вы знаете, вот запомните.
1: Ирина.
2: Ирина у нас.
1: Давайте так официально. Ирина.
2: Да, Ирина. Сегодня вы знаете, что задачка не из простых. Почему не расскажем? Но тем не менее, давайте послушаем песню и попробуем разгадать, кто ее исполняет и как она называется. Ирин, болеем за вас.

0: Наташ, передай коктейль, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста, бери. А тебя тоже так же колбаса?
0: Мы на тусе с самого утра.
1: Итак,
0: Ирина.
1: Что скажете?
2: Как будто бы вчера и не было разлук. Как будто бы Брянцев и Круг.
0: Так, вот вы да. Какие-то читы, коды используете.
1: Вот
0: взломали наш,
1: да.
0: наш радио.
3: В твоих глазах. Может, это дождь?
4: Да нет, слеза.
0: Ирина, получается, что в там, шоке. Где мы учились, вы преподавали.
1: Видимо,
0: а мы
1: тут...
0: Ёшки-матрёшки, у меня слов нет, понимаешь?
1: Да у меня тоже слов нет. Ирина, говорите вы, вам микрофон, вы говорите.
2: Спасибо за хорошую игру. Всем хорошего дня.
1: Ирина сама позвонила, сама отгадала, сама себя поблагодарила.
0: Сама победила, ну что тут сделаешь?
1: Сама прославилась. Ирин, ну в общем, подарок мы вам с удовольствием отдадим. Скажите, а вы-то вообще стихи пишете?
2: Нет.
1: А почему?
2: Ну, с вами, мне кажется, с вами люблю играть какие-то тоже хохмачи и вот что-то. Сегодня всегда что-то мне не приходит. Вот
1: не приходит.
0: Нет вдохновения в стихах.
1: Не каждому приходит по утрам Кощей Бессмертный, Ирина. Давайте, может быть, и порадуемся этому.
0: Но есть музыкальное дарование разгадывать песни.
1: Ирина, во всяком случае, ваш приход сегодня в нашу студию просто поразил не только нас, ведущих, но и, мне кажется, вся страна вам сегодня аплодирует.
0: Даже Валдис Пельш где-то привстал и такой, ё-моё.
1: Странно. А, ты угадай мелодию.
0: Конечно.
1: Да, тут угадай и угадала. Здорово. Пускай вот по жизни вам всегда так везет. Оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать подарок. Спасибо вам.
5: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси упрощен порядок получения курса социальной реабилитации и проживания в соцпансионатах. Соответствующее постановление подписано премьер-министром. В первую очередь документ сокращает перечень бумаг, которые гражданам нужно для этого предоставлять. Итоги паводкового сезона подвели в Белгидромете. Несмотря на большой снежный покров, масштабных затоплений и чрезвычайных ситуаций удалось избежать. И гигантский пчелиный отель принес Турции мировой рекорд. Он официально признан крупнейшим в мире. Объект площадью более 45 квадратных метров построили в рамках реализации проекта, который направлен на сохранение популяции диких пчел.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гомеле и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. В Могилеве и Витебске до 28 тепла, в Гомеле до 27, в Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 22, в Гродно сегодня плюс 21.

0: на подъеме.
1: Даже если мы не знаем имени этого композитора, каждый из нас может спеть один отрывок из его главного произведения. Сегодня рассказываем факты про композитора Александра Бородина.
2: Все про все.
3: Александр Бородин был незаконно рожденным сыном грузинского князя и дочери военного. Князь не мог признать мальчика своим сыном, и при рождении Бородина записали крепостным. Однако князь много помогал ребенку и его матери. С крепостными Бородин, конечно, никогда не жил.
1: Уже в 9 лет Бородин писал сложное музыкальное произведение, а также очень хорошо рисовал и лепил, так что некоторые думали, что он станет художником.
3: Учился Бородин не музыке, друзья, а именно химии, кто бы мог подумать, а также медицине. Он окончил медико-хирургическую академию. Все наставники пророчили ему славу великого врача, но чувствительный Бородин просто не мог видеть больных и раненых.
1: Ну, исходя из вышесказанного, спрашивается, ну а когда же Бородин занимался музыкой?
3: Да.
1: Ответ на досуге, потому что музыка была его хобби, хотя он очень дружил со многими известными музыкантами, и именно он, а не кто-то из них, образовал группу музыкантов, ставшую знаменитой под названием «Могучая кучка». В мире Бородин также известен не только как композитор, а его знания и занятия химией знают немногие, но, несмотря на это, он написал 40 научных работ, в которых разбираются только специалисты.
3: Да. А над своим главным произведением, оперой «Князь Игорь», Бородин работал почти 20 лет, но, к сожалению, так и не успел ее закончить. Бородин умер от сердечного приступа. Заканчивали оперу уже его друзья.
1: Ну а вот эта знаменитая тема невольницы с «Князя Игоря» знакома нам всем без исключения. Это то, что мы считаем песней «Улетай на крыльях ветра». Но на самом деле эта песня является фрагментом сцены под названием «Половецкие пляски». Она совсем не русская народная. Это песня девушек, которые попали в плен.
0: На подъеме.
4: Говорят, на свете чудес не бывает. Кладовая сказок исчерпана всем. Если б я тогда перепутал трамвай, то звучала бы песня сейчас не моя. Я к тебе подземным шел переходом, там теперь торгуют, никто не поет. Мелом на душе нацарапали годы, прошлой жизни краткий отчет.

0: мне пропасть шестиструнной тоски. Любит или нет, ни за что-нибудь вопреки.
1: Реклама.
2: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Радио Рокс.

0: 9.29.
1: На подъеме. Рокс.
2: Звезды советуют это утро провести в спокойном темпе, ну а ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
1: Гороскоп.
2: Овны. Внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Помните об этом.
3: Дорогие тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
2: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем натолкнуться на возражения.
3: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему.
2: Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Теперь вы все знаете.
3: Дорогие девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
2: Весы. Доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
3: Уважаемые скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего.
2: Стрельцы, после полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас.
3: Дорогие козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
2: Водолеи, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием, но не расстраивайтесь.
3: Уважаемые рыбы, интуиция подскажет верные решения в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности. Ну и пусть этот день принесет радость, успех, а главное, хорошее настроение всем знакам зодиака.
1: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Хозяйка, под дождем где-то ходит,
3: а дома хорошо и в миске катфит.
2: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное.
0: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие наши слушатели, хотела сказать, что наша сказка заканчивается, но нет, творчество все-таки продолжается, несмотря на то, что время уже шепчет, и нам уже как бы и пора уходить с работы, но есть еще пара творений, которые не можем обойти стороной
2: успеваем,
1: и вниманием своим.
2: Успеваем.
1: Да.
2: Самое интересное прочитать. Александр Иваницкий вот продолжил наше двустишье. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел, и Василисе он премудрой швырнул анализы на стол. Тут Василиса возмутилась. Да вы, Кощеюшка, нахал. На стол анализы разлились, залив для записей журнал. Кощею все по барабану. Он хулиган и фармазон. Валютные полны карманы. Не зря над златом чахнет он. У богатых свои причуды, ты понял?
1: Слушай, ну вот Саши, они вот как-то талантливые люди. Особенно у нас в творческой среде. Еще один Александр написал свое творение. Лично меня, Саш, тронули просто все, вот всей душой, честно. Кощей Бессмертный ранним утром на медкомиссию пришел. Он сдал анализы покруче, но терапевт их не нашел. В регистратуре бабка-ежка ему талончик выдает. Ты задержись еще немножко, хирург у нас с утра поет. Заходит к первому Кощейка, окулист смотрит на него. Ну, прочитайте-ка, злодейка, какую букву? Ничего? Кощей прищурился сердито. Я вижу все насквозь, сынок. Вон у тебя в кармане скрыто два пирожка и кошелек. Пошел к неврологу Бессмертный. Тот молоточком, как шальной, ударил в кость, а звук заметный, как будто бьют по мостовой. Рефлексов нет, вздохнул ученый, и пульса тоже не видать. Так я ж бессмертный, облученный. Зачем мне пульсом-то стучать? А стоматолог удивился. Какая челюсть! Чистый блеск! За сотни лет не раскрывается. Прошился, и в пасти идеальный треск. В конце зашел он к терапевту. Тот пишет справку, чуть дыша. Годен к труду, по всем рецептам, хоть и отсутствует душа.
2: Вот так. Ты вот понимаешь? С душой подошел наш автор к продолжению двустишья. Друзья мои, что хочется сказать в конце нашего шоу. Поменьше посещайте поликлинику по надобности. Только для медкомиссии максимум. Ну и, конечно, почаще думайте о искусстве. Участвуйте в наших активностях и подавно в творческой среде.
1: Ну, мне кажется, что радио Рокс и грустную душу лечит, и настроение поднимает. В общем,
2: и в сказку может перенести.
1: Да, лучше все-таки к нам, чем по врачам. Хотя, конечно, медицинский чекап никто не отменял. Всем желаем здоровья, хорошего настроения. Благодарим всех, кто сегодня вместе с нами поднимал это самое настроение. Друзья, пускай творческая среда продолжается. Спасибо вам за все. Ну а с вами были мы, веселые ведущие утреннего шоу, Андрей Асимович
2: и Наташа Ладыгина.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: На подъеме. Рокс.

студии Наталья Голубева. Здравствуйте! В Беларуси упрощен порядок получения курса социальной реабилитации и проживания в соцпансионатах. Соответствующее постановление подписано премьер-министром. В первую очередь документ сокращает перечень бумаг, которые гражданам нужно для этого предоставлять. Также вводится возможность разделить курс реабилитации 30 дней в году на две части. Пересмотрены и категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление специальных жилых помещений. Постановлением предусмотрено и новое основание для временного проживания – экстренное помещение до 3 месяцев для детей-инвалидов и пожилых граждан, если родственники временно не могут обеспечить уход. В Белгидромете подвели итоги паводкового сезона. Несмотря на большой снежный покров, масштабных затоплений и чрезвычайных ситуаций удалось избежать. Максимальные уровни воды

0: На вид на жительство для соискателей убежища. Власти объясняют этот шаг стремлением создать лучшие условия для интеграции, уменьшить социальную изоляцию через сокращение миграции, связанные с предоставлением убежища. Новые правила вступят в силу 12 июля, но уже сейчас временный статус применяется к большинству категорий, нуждающихся в защите. А в турецкой провинции Адана зафиксировали мировое достижение. Возведенный там экологический комплекс для диких насекомых-опылителей официально попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный на планете отель для пчел. Площадь уникальной конструкции достигает 45 квадратных метров, а сама она выполнена исключительно из природных материалов и снабжена многочисленными специальными полостями для гнездования диких пчел. Создатели проекта подчеркивают ключевая цель инициативы – содействие сохранению популяции насекомых-опылителей. Эти виды критически важны для поддержания биоразнообразия, стабильного функционирования природных экосистем и устойчивого развития сельского хозяйства.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, в Бресте, Гомеле и Гродно. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Могилеве и Витебске до 28 тепла, в Гомеле до 27, в Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 22, в Гродно сегодня плюс 21.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, доброго времени! В эфире «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. И сегодня он обещает быть особенно сладким, прохладным и вкусным, потому что повод не просто приятный, а самый что ни на есть аппетитный. Сегодня, друзья, мы отмечаем День мороженого. Пусть в этот день у вас в руках будет вафельный стаканчик с любимым вкусом, в душе лето, а за окном солнечная погода. Наливайте чай, доставайте пломбир, эскимо или фруктовый лед, то, что любите. С хорошим деньком и с вкусным праздником. Далее, конечно, я расскажу о важных праздниках и датах сегодняшнего дня. Удивительные факты тоже будут. И, конечно, истории о лете. Ведь самая теплая пора уже 10-й день, как радует нас своим присутствием. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: Медикамент.
1: Смертикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио Рокс.
5: Запутавшее счастье где-то в пути. Лишь один телефон, на прощание звони.

0: Это «День в истории». С вами Юлия Кадушкевич, «Хороший денек», и мы на «Роксе».
1: Удивительная вещь. События.
0: Праздники 10 июня – день рождения киностудии «Союзмультфильм». Киностудия была основана в 1936 году. За время существования здесь было создано более 1500 мультфильмов, которые получили более 400 призов и наград. Также Международный день диалога между цивилизациями, утвержденный в 2024 году, призван напомнить миру о силе общения, культурного многообразия и взаимного уважения. Также Всемирный день модерна – праздник, посвящен изучению и популяризации направления искусства модерн. Всемирный день мороженого, как я уже говорила, считается, что в 1786 году, именно 10 июня, начались массовые продажи мороженого. Всемирный день ремесленничества – день рождения шариковой ручки. И кто же родился в этот день? Джуди Гарланд – прославленная американская актриса, певица, обладательница премий «Золотой глобус», «Грэмми» и мать не менее прославленной Лайзы Минелли. Людмила Зыкина – легенда Советского Союза, исполнительница русских народных песен, романсов и популярных эстрадных песен. Илья Глазунов – советский российский художник, живописец, сценограф, педагог, народный художник СССР. Полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Аида Ведищева – эстрадная певица, исполнительница популярных песен из советских кинофильмов и мультфильмов. Валентин Смирницкий – советский российский актер театра и кино, народный артист России, знаменитый Портос из «Трех мушкетеров». Сергей Урсуляк – талантливый кинорежиссер, сценарист и продюсер, снял фильмы «Ликвидация», «Тихий дон», «Ненастье», «Одесский пароход» и многие другие. А что же сегодня у нас по народному календарю, друзья? А сегодня день Никиты Гусятника или Никиты Водопола. Считалось, что вода в этот день показывает характер лета, чистое и спокойное – к хорошему сезону, мутное или бурное – к переменчивой погоде и сложностям в хозяйстве.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается. Далее для вас, друзья, полезные мелочи на все случаи жизни.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Как быстро уснуть в душную летнюю ночь? Примите теплый душ за час до сна. Температура тела сначала должна подняться, а потом опуститься. Положите носки в морозилку на 5 минут. Да-да, вы не ослышались. Затем наденьте на ноги холодные ступни, говорят мозгу, пора спать. Как успокоиться за одну минуту? Выдыхайте медленнее в 2 раза, чем вдыхаете. Ну, например, вдох на 3 секунды, выдох на 6 секунд. Это понижает пульс, а за ним и возбуждение нервной системы. Перед важным разговором, дорогие друзья, выпейте теплой воды. Это греет и расслабляет голосовые связки, и голос звучит спокойнее и увереннее. Если беспокоят отеки в жару, пейте воду маленькими глотками, а не залпом. И добавьте в рацион огурцы, арбуз и разную зелень. Они помогают выводить лишнюю жидкость. И еще. Горячая вода или чай охлаждают в жару лучше, чем ледяная. Да-да, дорогие друзья. При условии, конечно, что влажность воздуха невысокая. А профессор Оли Джей из Университета Оттавы экспериментально подтвердил этот факт. При одинаковой нагрузке в жаре организм тех, кто пил горячую воду 50 градусов и выше, в итоге накопил меньше тепла, чем у тех, кто пил ледяную 1,5 градуса Цельсия. Но если влажность воздуха высокая, 70% и выше, то этот способ уже не работает.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по ГПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
0: Радио «Рокс».

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
6: Полезные советы от МЧС родителям. Чтобы каникулы прошли безопасно, повторите с ребенком правила поведения дома, на улице и в лесу. Расскажите алгоритм действий в случае пожара. Не оставляйте детей без присмотра. Объясняйте, что игры на стройке опасны. Научите детей правилам безопасности на воде и что делать, если кто-то начал тонуть.
7: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу, и сегодня время тает так же быстро, как любимое мороженое в жаркий летний день. А ведь сегодня во всем мире отмечают День мороженого. Пусть сливочно-пломбирная нотка сегодняшнего настроения не исчезает из вашего хорошего денька. Вкусных нам минут, ведь скоро полдень. Улыбайтесь чаще, друзья, балуйте себя и близких самыми разными вкусами, от классического ванильного до дерзкого манго-чили. Услышимся в начале следующего часа и будем вместе удивляться многообразию нашего огромного и удивительного мира.

В студии Наталья Голубева. Добрый день! В Беларуси до конца года продлена программа адресной поддержки социально уязвимых слоев населения. Соответствующее соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и крупные торговые организации страны. 10% скидка доступна пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам в списке льготных товаров. Базовый набор продуктов от хлеба, муки и круп до мясной и молочной продукции. Впервые перечень социально значимых позиций пополнила гречка. Однако под действие скидок с 1 июля не подпадают импортные овощи и фрукты, а также элитные сыры. Новые правила действуют и для продукции птицефабрик. Удешевление теперь касается исключительно столовых яиц. Безвизовый въезд введен для гостей и участников Славянского базара в Витебске. В соответствии с распоряжением президента он будет действовать для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные погранпереходы с 4 по 31 июля. Для этого необходимо иметь при себе действительный документ для выезда за границу, оригинальный или электронный билет на мероприятия форума, проводимые в летнем амфитеатре либо в концертном зале Витебск. Один квиток позволяет однократно въехать в республику без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. Движение транспорта на одном из участков улицы Ратомской в столице полностью перекроют сегодня в полночь. Ограничения будут действовать до 1 октября от перекрестка с Тимирязева до Камайска. Это связано с новым этапом строительства автомобильного путепровода на отрезке от Люцинской до Тимирязева над железной дорогой. В ходе работ планируется перекладка инженерных коммуникаций. Объезд будет организован по Камайской. Польские землевладельцы

0: Борщевика Сосновского возле школ и жилых домов. Теперь, после нецелевого расходования 5 миллионов долларов на госпрограммы, муниципалитеты решили наверстать упущенное.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гомеле и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Могилеве и Витебске до 28 тепла, в Гомеле до 27, в Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 22, в Гродно сегодня плюс 21.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио «Рокс».

0: паренек
1: с Юлией Кадушкевич.
2: Друзья, вы на Роксе, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек уже в самом разгаре. Сегодня 10 июня, среда, середина недели. А, кстати, вот вам один добрый факт о лете. Знали ли вы, что летом трава растет быстрее всего именно в сумерках? Потому что днем она переживает палящее солнце, а вечером отдыхает и тянется вверх. А так что наши летние вечера – это время настоящего.

зеленого волшебства. А еще сегодня в народе Никита Водопол. Иными словами, праздник воды чистой, живой. Той, что журчит в ручьях и плещется в озерах и океанах. Той, которая совсем скоро прогреется летним солнцем, и мы, наконец, отправимся купаться. Пусть в этот день ваша жизнь течет так же легко, как прозрачный родник, а все заботы уходят, словно вода в песок. И не забывайте, друзья, пить больше воды. Услышимся скоро!

0: Реклама.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0212-64-77-82.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Друзья, давайте вместе удивляться.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знали, что баобаб может хранить до 120 литров воды внутри своего ствола? В сезон дождей дерево наполняется водой, как огромная фляга. А в Японии есть остров кошек Аосима. Кошек там больше, чем людей, соотношение примерно 6 к 1. Когда-то их завезли на остров для борьбы с мышами, а теперь они там полноправные хозяева. Наслаждаются жизнью, размножаются, а люди кормят и ухаживают. Одним словом, там царит полная кота-идиллия. А еще в мире бывают огненные радуги. Это очень редкое явление, когда солнечный свет преломляется в ледяных кристаллах перистых облаков. И чаще всего их можно увидеть летом в средних широтах. На пляжах Багамских островов по вечерам светятся волны. Представляете? Из-за биолюминесцентных водорослей каждый шаг или всплеск оставляет за собой голубоватое сияние, как будто идешь по звездам. Говорят, красота необыкновенная.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Вы на Роксе, с вами Юлия Кадушкевич, и мы продолжаем вместе удивляться многообразию нашего огромного прекрасного мира.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: В Тихом океане есть свистящий остров, остров Ваатху на Мальдивах. Так вот, он издает свистящие звуки, когда волны ударяются в пористый коралловый песок и воздух выходит из него под давлением, то это получается со свистом. Создается ощущение, что множество волшебных существ дует в крохотные рожки, и этот звук сливается с шумом волн. Гора Олимп на Марсе в 3 раза выше Эвереста, около 22 километров. Ее склоны настолько пологие, что если подняться на вершину, вы не поймете, что находитесь на горе, потому что край теряется за горизонтом. И еще у пчел есть волоски на глазах. Они помогают собирать пыльцу и чувствовать ветер.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
0: Радио «Рокс».
2: Я

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.бай.
2: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Еще один музыкальный час на Роксе прожурчал, как легкий летний ручеек. Ведь сегодня Всемирный день воды, помните? А такой важный и необходимый всем людям планеты праздник. А у нас завершается полдень, и вот-вот наступит обеденный перерыв, самое вкусное время дня. А у меня для вас добрый факт о лете. Вы знали, что самая чистая природная вода на Земле не только в роднике, но и в облаках. Как только капелька воды испаряется с поверхности реки или озера, она оставляет всю грязь и примеси внизу. В облака вода устремляется абсолютно дистиллированной, а потом возвращается к нам дождем. Так что дождь, друзья, это действительно настоящий подарок небес. И правда, летний дождь не повод для грусти, а повод для танцев по лужам. А далее в эфир ворвется народно-поздравительная программа «Был бы повод». Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Пишите, поздравляйте своих любимых, и пусть счастливых людей сегодня будет больше.
2: Качается листок, дождинки бьют по...

0: Наши песни.
1: Себя я часто спрашивал, зачем? По жизни шел всегда то в крипто, в кость. Валил на плечи груз чужих проблем.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. 26 дополнительных поездов назначила белорусская железная дорога в период июльских праздничных дней, передает Белта. Так, 18 доп. Составов со 2 по 6 июля будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям внутри страны из Минска в Брест, Гомель и Могилев. 8 дополнительных поездов появились в расписании международного сообщения из Бреста, Гомеля и столицы в Санкт-Петербург. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте перевозчика, в его мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. Брест стал первым городом страны, где появились специальные дорожные ориентиры для туристов. Новые указатели на асфальте помогут гостям быстрее находить основные достопримечательности и знаковые объекты. Разметку наносили холодным пластиком структурным способом, чтобы обеспечить ее долговечность и хорошую видимость в различных погодных условиях. Первые ориентиры можно увидеть возле стелы, рядом с павильоном встречи делегаций, а также на пересечении Московской и Партизанского проспекта. В дальнейшем работы продолжатся на других участках. Главный трофей континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина – привезут в Минск на один день. Выставят его на Олимпик-арене по адресу Ратомская, 2, завтра с 2 дня до 7 вечера. Все желающие смогут прийти и сделать с кубком памятную фотографию. Немец попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как съел наибольшее количество меда за одну минуту. Житель Аугсбурга за 60 секунд сумел проглотить 1,273 кг этого продукта. Соревнования прошли в Баварии. Эксперты отметили, что в таком количестве меда содержится около 4000 калорий и почти килограмм сахара. Дозировка в 20 раз превышает рекомендуемую суточную норму. Интересно, что победитель является автором ряда достижений по скоростному поглощению напитков и пищи. За несколько лет он установил около 500 таких рекордов.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, в Бресте, Гомеле и Гродно. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Дорогие наши слушатели, приветствую вас в народном поздравительной программе «Был бы повод». Что это за программа такая? Эта программа дарит радость и хорошее настроение всем, кто нас слушает прямо сейчас. Друзья, у нас с вами впереди почти целый час радости, приветов и отличных, замечательных слов в адрес людей, которых по-настоящему любят ваши сердца. И я призываю, как ведущая, срочно на наш вайбер прислать пару добрых слов в адрес тех, кого хотите подбодрить этим солнечным деньком, ведь на часах 13:06. Это значит, что стартовал уже обеденный перерыв, и можно немножечко расслабиться и провести время с удовольствием. 699-1021 с кодом 33 – это наш дежурный вайбер. Пишите сюда, здесь я жду ваше послание в прозе. Пожалуйста, рифмованные строки давайте оставим для вечерних застолий, ну а здесь я жду искренние послания, написанные просто не руками, а сердцем. Давайте вот так сегодня будем с вами общаться. Ну и телефон прямого эфира 8-017-363-1013 никто не отменял. На тот случай, если хотите нам лично сигнализировать в прямом эфире своим присутствием и добрыми пожеланиями. Ну а начну сегодняшний эфир с замечательного письма. Сегодня, оказывается, отмечает свой день рождения. Концертмейстер кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств Елена Валентиновна Ильина. И с поздравлениями спешат коллеги по работе. Уже не один десяток лет, дорогая Елена Валентиновна, вы держите в руках, а точнее в пальцах, ритм всей нашей кафедры. Быть концертмейстером на нашей кафедре – это действительно особый дар. Мало просто безупречно владеть инструментом. Нужно уметь видеть танец сквозь клавиши. И вы, Елена Валентиновна, справляетесь с этим как истинный творец. Только вы умеете по взгляду педагога понять, что сейчас будет аллегро, адажио или… Так, стоп, еще раз с самого начала. Да, концертмейстеры точно.

0: точно понимают. Елена Валентиновна, спасибо вам за энтузиазм, железное терпение, с которым вы подбираете музыку, чтобы наши студенты наконец-то попали в сильную долю и смогли самовыразиться, а не просто красиво запутаться в ногах, а? А еще... Смотреть на вас – сплошное удовольствие. Ваш безупречный вкус в одежде доказывает. Вот если вокруг даже все в спортивных трико и балетках, на кафедре всегда есть место настоящей элегантности. Желаем вам, чтобы в жизни все шло как по нотам. Студенты ловили ритм с первого аккорда, а здоровье и нервы были крепче, чем балетный станок. Елена Валентиновна, с праздником! С днем рождения!
1: Наши песни –

0: программе «Был бы повод».
1: Ну, а наш поздравительный эфир продолжается, и с нами на связи дружный коллектив медицинского центра «Нардин». Сегодня с днем рождения. Там поздравляют прекрасного рентген-лаборанта Павла Садикова. Павел, такие добрые слова в ваш адрес написали коллеги. Желаем огромного счастья, богатырского здоровья, душевного равновесия. Павел, пусть в вашей жизни всегда царит порядок, а успех сопутствует во всех начинаниях. Присоединяемся к каждому пожеланию. Пускай исполняется. С днем рождения вас! А вот еще одно письмо администрации профсоюзный комитет филиала торфобрикетного завода сегодня поздравляет Андрея Игоревича Супруна. У него сегодня день рождения. Желаем, чтобы каждый день был как праздник. Счастливых дней, радостных моментов, удачных случаев. Желаем вам ярких побед, успехов в работе, ну и, конечно, семейного благополучия. Андрей Игоревич, присоединяемся. С днем рождения, счастья, радости и всяческих благ. Ну а прямо сейчас, друзья, в эфире «Радио Рокс» время для очень личного, теплого и важного повода. Все дело в том, что вчера отметил свой день рождения человек, чей голос и чья музыка звучит на нашей радиостанции каждый день. Вы слышите его потрясающие песни, а многие фирменные отбивки и элементы эфира, которые создают атмосферу Рокса, сделаны именно его талантливыми руками. Встречайте аплодисментами у своих радиоприемников невероятного композитора, аранжировщика, саунд-продюсера и человека высочайшей пробы Святослава Поздняка. Дорогой Слава, для тысяч слушателей ты действительно признанный маэстро, для которого музыка стала языком выражения самых-самых тонких чувств, эмоций, конечно, настоящими крыльями. Но для меня ты, прежде всего, мой близкий и надежный друг. Я бесконечно ценю твое крепкое плечо, которое всегда рядом. В самые разные моменты жизни ты остаешься для меня главным мерилом жизненных истин и очень важным человеком. Хоть праздник был и вчера, но я хочу на всю страну, Славочка, пожалуйста, сказать тебе, будь всегда, вот знаешь, как в песне, пусть всегда будет солнце, вот ты тоже будь всегда. С прошедшим тебя днем рождения, твори, вдохновляй, ну а прямо сейчас в нашем эфире твоя музыка. Друзья, встречайте, Святослав Поздняк и Двига Поплавская продолжают наш эфир на Радио Рокс.
0: Песни нашей страны. Чувствую.

0: Реклама.
1: В Мила поспели скидки до 40% на все средства для очищения лица, до 32% на бренд Сплат. Лак для волос «Прелесть» 9,89 с 11 по 14 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
3: Радио «Рокс».

Ну что, друзья, после такой зажигательной композиции, действительно, даже если никуда не надо, но хочется куда-то обязательно вернуться. Вот и я возвращаюсь сюда в прямой эфир и с удовольствием озвучиваю, читаю и знакомлюсь с вами, наши дорогие слушатели. Здравствуйте, ведущие! Вот так начинается следующее письмо. Племянник Виктор и моя жена Галина хотим поздравить мою тетю Минину Людмилу из города Гомеля. Все дело в том, что она сегодня отмечает свой, ну, просто аховый юбилей. Людмила, с праздником! Но это еще не все. В этой семье еще один праздник. Буквально вот на днях отметил свой юбилей, такой же замечательный и аховый ее прекрасный муж Минин Михаил. Так вот, дорогие наши, и тетю Люду, и дядю Мишу мы хотим сегодня поздравить. Желаем вам огромного личного счастья, семейного благополучия, удачи, чтобы дети и внуки ценили вас за вашу доброту, помогали в трудную минуту и чаще говорили добрые слова, приходили в гости, помогали вырастить урожай на вашей даче, почаще вместе отдыхали. В общем, желаем вам здоровья, бодрости, исполнения всех сокровенных желаний и, конечно, долголетия. Поздравляют вас племянник Виктор, его жена Галина, дочери Алена, Кристина, Мария, их семьи, семья Жуковых, а также все родные и близкие. Дорогие Людмила и Михаил, с днем рождения вас! А вот еще один заботливый муж накропал нам тут парочку строк. Ну, приятно же! Александр с нами на связи, и вот что сегодня он пишет. Дорогие роксовцы, сегодня у Людмилы Батуревич 37 лет брака со мной. Слушайте, звучит очень даже весело. Поздравляю ее с этой муслиновой свадьбой вместе с Радио Рокс. Родная моя, здоровья тебе, счастья и всех благ. Слушайте, ну вот самое главное, что в этой семье присутствует юмор. Людмила, дорогая, с праздником! Александр, еще долго-долго шагайте по этой жизни вместе, не размыкая ваших крепких рук. И вот так вот с задором и оптимизмом встречайте каждую новую дату своей свадьбы. Поздравляет вас сегодня не только муж Александр, Людмила, но и вся наша Беларусь. С праздником, ребят! А вот тут Николай с нами на связи. Вот что пишет он. Поздравьте любимую супругу Соловей Татьяну из агрогородка Лучники Слуцкого района с годовщиной нашей свадьбы. 26 лет вместе. Четверть века плюс год сверху. Звучит солидно, как срок за хорошее поведение. И не поспоришь, действительно так и есть. Говорят, 26 лет – это каменная свадьба. И это правда, наш брак крепкий, как камень. Только этот камень не холодный гранит, а теплый, уютный камин, у которого так хорошо греться и нам, и нашим троим ребятишкам. Спасибо тебе за каждый день, за бессонные ночи, за смех, за споры, за то, что даже когда приезжаю уставший с работы, дома всегда тепло. Ты – мое главное сокровище. Люблю тебя еще на 26 лет вперед, как минимум.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Друзья, наш поздравительный эфир поздравляется. И тут вот сейчас будем поздравлять наших самых юных слушателей. Добрый день, дорогие роксовцы, пишет наша постоянная слушательница Людмила. Сегодня день рождения у нашей доченьки, внучки и правнучки Анечки Кольцовой. Наша любимая девочка, тебе уже целых 4 годика. Это чудесный возраст, когда весь мир полон открытий и волшебства. Оставайся такой же веселой, любознательной и улыбчивой. Расти настоящей принцессой. Красавицей и умницей. Люби все свои игрушки, люби друзей и животных. А мы желаем тебе всего шоколадного, веселого и задорного. И, если можно, хорошую песню для нашей прекрасной именинницы. Анечка, ну с днем рождения, 4 года, вы уже прям совсем настоящая девушка. Пускай сегодня сбудутся ваши самые-самые заветные мечты. И не забывайте, волшебники, они все-таки существуют. Да? Ань, под этим письмом подписалась семья Денисенко и Бахмат, ну я, Наташа Ладыгина, с удовольствием присоединяюсь к вашей дружной компании. А вот еще один горячий приветик. Тут внуки Марта и Валентин, а также их подружка Ника, написали нам это коротенькое послание, адресованное да тут всем, и любимому дедушке Николаю Ляху. Вот ему отдельные слова. Дорогие роксовцы, наш дедушка обожает ваше радио. И вот прямо сейчас мы хотим передать ему теплый привет. А он у нас лучший шеф-повар нашей семьи. Дедуля, спасибо тебе за твою бесконечную заботу и невероятные вкусняшки. Мы знаем, что ты сейчас слушаешь этот приветик и наверняка улыбаешься. А еще передаем привет нашему папе Сереже, который везет нас сейчас, нашу веселую компанию, на дачу. А еще привет нашей лучшей на свете мамочке. Она у нас умница и красавица. Мама, мы тебя любим. А я хочу сказать, ребят, какие вы молодцы. Марта, Валентин, Вероника. Ну вот так вот взяли, просто без повода подняли настроение всем пассажирам вашего веселого автомобиля. Вам счастливого пути, ну и следующий музыкальный подарок для вас –

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Друзья, ну а мы продолжаем. Тут с нами на связи Анна Гапеева. И вот что пишет она: любимые Роксики, желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Анна, спасибо. Вот такие пожелания точно лишними не бывают. Сегодня отмечает свой день рождения Александр Безносков. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, пишет Анна, сил, терпения, мирного неба над головой и всех земных благ. Слушайте, как же здорово. С днем рождения, Александр. Присоединяемся к таким чудным посланиям. Пускай день сегодня пройдет просто на ура. Здравствуйте, дорогое любимое Радио Рокс. Сегодня замечательный праздник, юбилей у моего папочки Петра Андреевича Охотника, пишет нам любящая дочь Ольга. Дорогой мой любимый папа, принимай самые лучшие пожелания с днем рождения. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо за подаренную жизнь, за воспитание, умеренную строгость, за советы. Очень хочу пожелать тебе никогда не стареть душой, оставаться всегда молодым, задорным и веселым, чтобы здоровье тебя никогда не покидало, работа всегда была в радость, а наша с мамой любовь и забота доставляли тебе уверенность в том, что ты самый лучший муж и папа. С днем рождения! Очень-очень тебя любим и ценим. Ну и, конечно, хорошую песню в подарок нашему любимому Петру Андреевичу. Обязательно сделаем, присоединяемся. Петр Андреевич, с праздником вас, с днем рождения. Дорогой любимый Радио Рокс, хотим поздравить с днем рождения Юрия Юрьевича Гончарова из Смилович. Здоровья желаем ему крепкого, жизни долгой, удачи настоящей, позитива просто зашкаливающего. А еще он очень замечательный человек. Спасибо и всего всем хорошего. Вот такое чудное поздравление, под которым никто, к сожалению, не поставил свое имя. Но что-то мне подсказывает, что Юрий Юрьевич догадался сердцем. Кто же это мог быть? Поздравляем вас. Галина написала, а это поздравление я шлю из города Гродно. О, городу Гродно огромный привет. Сегодня свой юбилей отмечает замечательный и любимый человек из города Скиделя, Ванечка Галонский. Ваня, желаю тебе, мой дорогой, здоровья, крепкого успехов, удач, везения, конечно, легких дорог, возвращений счастливых. Мой самый желанный и самый любимый. Пусть на твоем жизненном пути не будет никаких преград. Пусть каждая страница твоей жизни тебя пусть каждая страница твоей жизни излучает только радужный свет. Твоя бусечка, если можно, дорогое радио, хороший музыкальный подарок для моего замечательного Вани. Ну, конечно, можно, дорогие именинники. Следующий музыкальный подарок вам дарит Мила Нитич.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит.
5: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно! И столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное.
6: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
7: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
8: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа

0: Друзья, ну а мы продолжаем. Вот тут дружный коллектив медицинского центра. Ах, нет, мы уже поздравляли, точно-точно. Так, дорогие роксовцы, наш женский коллектив, дружный коллектив сегодня поздравляет нашу коллегу Светлану Николаевну Карпук. У нее сегодня день рождения. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, любви. Пусть у нее будет всегда хорошее настроение. Пускай все будет в жизни так, как ей хочется. Пускай побольше улыбается и не грустит. Тепличный комбинат «Берестия». Дружный коллектив этого комбината сегодня Светлана Николаевна дарит вам свои пожелания на всю страну. А мы с большим удовольствием присоединяемся с праздником. Уважаемая радиостанция, уважаемый Рокс, поздравьте, пожалуйста, Елену Александровну Даниленко с юбилеем. Сегодня 2 пятерочки у нее в дневнике жизни. От всей души желаем, чтобы на душе было всегда светло и спокойно. Пускай каждый день приносит маленькие радости, а жизнь окружает только искренними и добрыми людьми. И пускай по-настоящему она будет счастлива, пускай верит в себя, и пускай все задуманное обязательно сбывается. Елена Александровна вас поздравляет, коллектив творожного участка «Бабушкиной крынки». Ну а мы с большим удовольствием присоединяемся. Девочки швейного цеха Радимич Снаб из города Круглая сегодня поздравляют с днем рождения свою дорогую коллегу, и зовут ее Ксения Викторовна Комарова. Здоровья, счастья, успехов, сил для свершений. Ксюша очень хороший человек, всегда поможет, всегда подскажет, никогда не останется в стороне, если нужна помощь. Пускай в твою жизнь приходят и остаются хорошие люди. Но если можно в качестве музыкального подарка, песню «Любовь рождает чудеса». Слушайте, такое красивое название, такой посыл чудесный. Прямо сейчас в эфире Радио Рокс.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Наташа Ладыгина.
1: Друзья, ну а мы продолжаем наш поздравительный эфир. Вот здесь с нами на связи любящее сердце. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, с юбилеем мою прекрасную мамочку Тамару Евгеньевну Лукашкову. Дорогая моя любимая мама, твой юбилей – это целая жизнь, наполненная мудростью, добротой, любовью и невероятной силой духа. Ты наш маяк, наш ангел-хранитель, наша самая главная опора. Сколько всего ты пережила и сколько всего сделала для нас, для нашей семьи. Сегодня в твой юбилей я хочу пожелать тебе только самого главного, конечно, здоровья, крепкого как гранит, чтобы ты еще долгие-долгие годы радовала нас своим присутствием, своей улыбкой, своими советами. Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и радостью. Пускай тебя окружают только любящие люди, а в твоем доме всегда царит мир и благополучие. Спасибо тебе, мамочка, за все, за бессонные ночи, за заботу, за ласку, за то, что ты вообще есть на этой земле. Мы все тебя очень-очень любим, всей душой, всем сердцем. Ты – наше сокровище, наша гордость, наша самая большая любовь. С днем рождения, родная, и пусть этот день будет таким же прекрасным и светлым, как ты сама. С безграничной любовью и нежностью, дорогая Тамара Евгеньевна, под этим письмом подписалась ваша дочь Татьяна.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Радио «Рокс». Был бы повод. Программа для ваших праздников.
6: Итак, друзья, на часах 13:52, а это значит, что время практически уже на исходе, а у меня еще тут вон сколько писем. Ну, постараюсь сейчас прочесть все. С нами на связи Светлана, и вот что пишет она. Дорогие роксовцы, сегодня отмечает свой день рождения. Мой любимый муж, Шреперс Патрик Тео. Мы живем в городе Гомеле, и живем, кстати, уже тут 16 лет. Родной мой, поздравляю тебя с твоим праздником, с твоим Новым годом жизни. От всего сердца своего любящего желаю тебе крепчайшего здоровья на долгие годы, благополучия, ну и, конечно, ангела-хранитель на всех дорогах жизни. Люблю тебя от земли до неба и так миллион раз. Вот такое чудное поздравление для именинника сегодня прислала Светлана. Светлана, вам хорошего дня и здорово сегодня вместе с мужем отметить его праздник. Семья Васьковичей сегодня поздравляет с днем рождения прекрасную женщину. И зовут ее Валентина Иванова. Дорогая Валечка, желаем долгих лет жизни тебе, крепкого здоровья. Пусть жизнь будет наполнена семейным уютом, благодарностью тех, кто тебе дорог. Спасибо тебе за тепло, за твою мудрость и поддержку, которую ты умеешь дарить так, как никто другой. Спасибо тебе за твое доброе сердце и за то, что ты есть у всех нас. С праздником тебя, с днем рождения. А к нашим поздравлениям, пишет семья Васьковичей, присоединяется Светлана Соловьева с самыми светлыми пожеланиями. Ну что ж, Валентина, ловите приветик и от нас. Пускай все у вас в жизни складывается так, как вы загадали. А вот еще одно письмо. Добрый день, роксовцы. Привет всем из города Смолевичи. Ох, Смолевичи, и вам тоже большой привет. Сегодня у нашей доченьки Олеси Николаевны Крень день рождения. От всей души хотим поздравить тебя, наша любимая девочка, с праздником. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного тепла и всего того, что хочешь сама. Пусть твои желания непременно сбудутся, а мечты осуществятся. Оставайся такой же красивой, обворожительной, молодой душой, искренней, талантливой, понимающей и светлой. Пусть в твоем доме всегда царят покой и уют. Будь счастливой, любимой, счастья тебе. Обожаем, обнимаем и целуем. Ну, конечно, под этим письмом, Олесь Николаевна, подписались ваши любящие мама и папа. Ну, мы, роксовцы, не остаемся в стороне. Также поздравляем вас. Будьте счастливы. Коротенькое послание, но такое значимое. Наталья написала: «Роксовцы, очень хочу на всю страну поздравить с днем рождения Галину Синкевич. Галина, желаю счастья, любви и благополучия». Вот такое послание. Галина, ловите большой привет и от нас, роксовцев. Поздравляем вас, и пускай сбываются самые невероятные мечты. Так, а вот Гаврилину Любовь с юбилеем сегодня поздравляет муж, внучка Дарья и Ритка. Вот так они подписались. Я надеюсь, Любовь, Гаврилина, ваши родные пожеланий много вам скажут при встрече. Ну, а сегодня вот так на всю страну с юбилеем, с пожеланием всяческих благ. А самое главное, верить в себя. Пускай мечты сбываются. И сердце всегда поет в мажорной тональности. Ах, здорово, идем дальше. Раиса пишет: дорогие роксовцы, у нас с мужем день рождения 9 и 10 июня. Ух ты, повезло вам, в один день отстрелялись, а может быть, даже и на 2 дня растянули, правда? Ну а как же? А вот действительно, какой день вы выбираете? Вчера отмечали или и вчера, и сегодня? А? Сколько вариантов? Вот так бывает, и мы не только по знаку, но и по жизни близнецы. Здорово! Для моего мужа Олега и для меня пусть кай прозвучит хорошая песня. Ну тут уж, Раечка, вы написали уже в конце программы, извините, песню Юрия Антонова мы наверняка услышим сегодня на волнах Радио Рокс. Ну а вас, конечно, поздравляем с днем рождения. Надеемся, что сегодня будете отмечать еще мажорнее, чем вчера. С праздником вас! Мария написала: «Добрый день, наша любимая Радио Рокс. Сегодня хотим поздравить свою любимую внучку, Левенец Гурбанович Валерию Николаевну. И это поздравление улетает в город Витебск. С днем рождения, родная наша! Желаем тебе крепкого здоровья, радости, удачи, исполнения заветных желаний. А также хотим поздравить мужа Гурбановича Кирилла Сергеевича с прошедшим днем рождения, которое у него было 6 июня, и пожелать ему здоровья, благополучия, так как он едет из Германии, то счастливой дороги домой. Бабушка Мария и дедушка Иван подписались под этим посланием. Ну а мы, роксовцы, с большим удовольствием присоединились. Все, друзья, на этом моя смена поздравительная закончена. Я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами. Будьте счастливы и всего вам доброго.

0: С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Судебные системы Беларуси и России переходят на единые стандарты правосудия. Сегодня в Минске председатели верховных судов двух стран Андрей Швед и Игорь Краснов подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Благодаря документу рассмотрение дел станет максимально оперативным, а ключевой акцент будет сделан на цифровизации и внедрении искусственного интеллекта. Беларусы и россияне могут без бюрократических процедур и специального признания исполнять судебные акты по гражданским и уголовным делам на территории союзного государства. Минчане сегодня могут решить свои вопросы без записи очередей. В столице проходит единый день депутата. До 20:00 жители города смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета. Встречи проходят во всех районных администрациях белорусской столицы. Обратиться можно в любую из них, независимо от места прописки и без предварительной записи. Такой формат позволяет оперативно донести проблемы до народных избранников и получить обратную связь. В канадской провинции Онтарио задержан бывший пилот авиакомпании Air Canada Джеффри Уолл. Он на протяжении почти 17 лет управлял пассажирскими самолетами Boeing без необходимой лицензии. За это время мужчина совершил около 900 внутренних и международных рейсов. По данным следствия, Уолл, работавший в авиакомпании, подделал лицензию пилота транспортной авиации, которая требовалась ему для повышения до капитана воздушного судна. Теперь капитану предъявлены обвинения в мошенничестве. Игра в шопинг ради дофамина в странах Азии. У молодежи входят в моду онлайн-сервисы, которые имитируют заказ товаров или доставку еды. Этот тренд связывает желанием пользователей получить дофаминовый эффект от шопинга, но без реальных затрат. Такие сервисы имеют полноценный дизайн онлайн-магазина или приложения доставки. Они содержат тысячи карточек товаров, подробные отзывы, рейтинги, фильтры и акции. Такие онлайн-сервисы помогают бороться с шопоголизмом, экономить деньги и получать быстрый дофамин. Это, по мнению экспертов, помогает зумерам справляться с растущей тревожностью и усталостью.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер при грозах порывистый. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, хороший денек возвращается, а с вами... Друзья, хороший денек возвращается, с вами Юлия Кадушкевич, и мы все на Роксе. Календарь говорит, что сегодня все прогрессивное человечество отмечает невероятно трогательный праздник – День разрисованных ладоней. Само провидение с рождения разрисовало нам ладони, предсказав судьбу каждому с помощью линий, а День разрисованных ладоней создан людьми, чтобы развить свои творческие способности и радостное восприятие мира. В этот праздник принято рисовать на ладонях фломастерами, маркерами и красками, а некоторые делают отпечатки своих цветных ладоней на бумаге. А теперь представьте, друзья, что этот отпечаток – ваш маленький привет миру. Какой он будет? Желтый, как солнце, зеленый, как июньская трава, или в крапинку, как божья коровка? Ловите лето ладонями, не забывайте улыбаться. Двигаемся дальше к веселым летним историям.

0: Реклама.
1: У вас Лада? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС Бай запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания Лада по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

0: Смектикамед.
1: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медовас.
2: Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается, вы на Рокси, с вами Юлия Кадушкевич, и сейчас я расскажу милую историю про детство, лето и любовь.
1: Удивительная вещь. История.
0: Всю жизнь боюсь пауков, мне уже за 40. Я верещу, как маленькая, и прыгаю на табуретке и пугаю окружающих. Но ничего не могу с собой поделать. А ведь выросла в деревне, там пауков было видимо-невидимо. И вот вспоминаю историю из детства. Заходим с папой в сарай, мне лет 6. И вдруг я вижу прямо перед собой огромного крестоносца. Кричу: «Папа, паук!» Папа видит, что у меня уже истерика на подходе, и выдает спокойно, уверенно, чуть-чуть удивленно и на грани гениальности: «Какой тебе это паук? Это же Егор, друг мой, ты что, не видишь?» Я прямо опешила, глаза округлила, стою с открытым ртом, но папин авторитет сделал свое дело. «А, ну да, Егор, вспомнила!» Страх прошел, слезы высохли, папа Егора попросил удалиться, и я спокойно вышла из сарая. Сердце уже не билось, руки не дрожали, а все-таки какой замечательный у меня папа. В общем, Егор был единственным пауком, которого я не боялась. А потом он исчез, и я даже переживала за его судьбу.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Хороший денек продолжается. Это Рокс, и с вами Юлия Кадушкевич с историями про лето.
1: Удивительная вещь. История.
0: Много лет тому назад произошла веселая история. Отдыхали мы летом в деревне у бабушки. И вот мой будущий муж и его брат, люди городские, рано утром, как настоящие добытчики и кормильцы, пошли на рыбалку. Надо сказать, что парни были спортивные, крупные и очень высокие, весили под 100 килограмм. Сели они рядышком на высокий берег реки под старым деревом, закинули удочки. Тишина. Легкий утренний туман. Красотища неописуемая. Вдруг между их головами просунулось что-то огромное, мохнатое. Оно смачно вздохнуло и раздалось грудное «У-у-у-у». Мой храбрый будущий муж пришел в себя, когда обнаружил, что сидит почти на самой верхушке дерева. Брата рядом не было. В испуге, озираясь кругом, он заметил, как тот уже почти переплывал реку, махая руками, как на чемпионате мира. А по бережку неспешно удалялся маленький теленочек, милый и безобидный. И еще короткая история, но очень замечательная. Мои лучшие воспоминания детства, как мы в 7 классе пошли летом в поход, устали, надышались воздухом и впечатлениями, конечно. Разбили лагерь, а утром после ночи с комарами и песнями под гитару у костра нам учительница наварила целое ведро супа, буквально целое ведро. И мы голодные хлебали его прямо из ведра чайными ложками и хохотали, хохотали, хохотали.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо, Рекс?
1: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В лето с торговым центром «Кирмаш». 10, 11 и 12 июня повышенные скидки до 50% на непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Радио «Рокс».
2: Разреши, я тебе напишу.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, еще один музыкальный час на Роксе пролетел как одно мгновение. С вами была Юлия Кадушкевич, и я уверена, что хорошее настроение в рабочий день должно быть не роскошью, а обязательным пунктом расписания, как кофе, зарядка телефона и парочка добрых мыслей в голове. За окном уже вовсю хозяйничает лето. Теплое, яркое, живое, с ароматом свободы, цветов и, конечно, яркого солнца. И даже если дел сегодня много, пусть вторая половина дня сложится легко, гладко и с приятным летним послевкусием. Вкусе, как мороженое в жаркий летний день, или внезапный повод улыбнуться без причины. Эфир Рокса продолжается, впереди выпуск новостей, любимая музыка и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Я же Юлия Кадушкевич, машу вам ручкой, отправляю солнечные лучи позитива и говорю пока-пока, друзья, до завтра!
2: Мы с тобой всю жизнь вдвоем, беды, радости,
0: наши песни –

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов в период июльских праздничных дней, передает Белта. Так, 18 дополнительных составов со 2 по 6 июля будут курсировать по наиболее востребованному у пассажиров направлению внутри страны из Минска в Брест, Гомель и Могилев. 8 дополнительных поездов появились в расписании международного сообщения из Бреста, Гомеля и столицы в Санкт-Петербург. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте перевозчика, в его мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. В МВД рассказали, что злоумышленники крадут из дачных домиков. Сегодня кражи из дач составляют порядка 4% от общего числа всех краж. Всплеск зарегистрированных преступлений этой категории приходится на март-май. Это объяснимо. Люди открывают дачный сезон, возвращаются в свои домики и обнаруживают, что там кто-то похозяйничал. Как показывают оперативные сводки, берут все, что плохо лежит. Продукты питания, электроинструменты, домашнюю утварь. МВД советуют ставить металлические двери и сигнализации, не оставлять открытые окна и кооперироваться с соседями. Департамент охраны предлагает бесплатный выезд специалиста и установку охранных систем. Женская сборная Беларуси праздновала разгромную победу в заключительном поединке отборочного турнира чемпионата мира 2027 года. В номинально-домашнем матче в грузинском горе подопечные Вячеслава Григорова не оставили шансов соперницам из Армении. Счет встречи 6-0. Таким образом, наши девушки заняли первое место в своей отборочной группе и вышли в плей-офф европейской квалификации. Минувший май признали вторым самым жарким в истории. Средняя глобальная температура воздуха на планете составила почти 16 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше уровня 19 века. Температура поверхности моря в мае также оказалась второй по величине за всю историю наблюдений – почти 21 градус. Ученые связали это с переходом тропической части Тихого океана к режиму Эль-Ниньо. Надо сказать, что прошедшая весна в Беларуси оказалась также теплее нормы. Средняя температура составила почти 9 градусов, то есть на 1,5 пункта выше климатической нормы. Синоптики прогнозируют продолжение тренда. Вероятность того, что лето будет теплее многолетних значений, достигает 60%.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер при грозах порывистым. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И сегодня мы с вами будем отмечать Всемирный день мороженого. Как
2: класс.
1: Я люблю говорить, мороженое-мороженое, на палочку насожено.
2: Оно не только на палочку, оно еще в стаканчике.
1: Да.
2: А может, и в
1: брикетике.
2: Да.
1: И в ведерках сейчас продаются. И...
2: В чем хочешь, да. Даже торт-то есть.
1: Уточно. Так вот, вопрос к вам. Любите ли вы это лакомство? Любите ли вы этого человека?
2: Да.
1: Так и у меня. Но в самом деле, потому что я, например, вот я сразу про себя равнодушно, спокойно. Ну, могу там иногда съесть мороженое, но вот так как люди фанатеют.
2: И я не фанатею, но люблю.
1: У меня мама просто что-то невероятное.
2: Закупаю несколько штучек и думаю, ну, это я растяну на несколько дней, а потом прихожу и все сразу съедаю. Причем, ты знаешь, я ем мороженое, которое чуть-чуть подтаяло. Мне нравится.
1: Я такое больше люблю.
2: Да. А кто-то наоборот. Вот только, чтобы такое, как деревяшка такое вот.
1: Я все время думала, как люди кусают мороженое. Как его можно кусать? Зубам холодно.
2: Ну, кто-то
1: мне нравилось вот этой вот лопаточкой деревянной, когда была мороженка. Потом вот растаявшее такое я люблю. Ну, это мы, как говорится, все о себе. А вы расскажите, дорогие друзья, какой, вот сколько вы можете вообще мороженого съесть за раз? Какие были забавные истории, связанные с мороженым?
2: И ты знаешь, что, возможно, кто-то из вас, наши дорогие слушатели, умеет готовить.
1: Сам.
2: Да,
1: умеете.
2: Расскажите.
1: Еще же была фишка такая зимой, как там трендовые видео, или как они там называются, я забыла, как сформулировать. Но думаю, вы видели, попадалось в интернете, как на снегу в мороз делать мороженое. Сливки взбивать, прямо ставить миску в снег, и
2: нет,
1: в миске это и делать мороженое.
2: Подожди, но это не актуально. Где же мы теперь тебе снега найдем?
1: Нет, я просто хочу
2: теперь
1: спросить,
2: в жару.
1: Кто пробовал? Кто пробовал делать и получилось ли?
2: Да, но меня интересует больше вот теперь. А то...
1: Ну и теперь понятное дело. А дома, когда ты делаешь мороженое, у тебя есть холодильник и ингредиенты, ты можешь в любое время делать вот это самое. У меня даже формочки.
2: Осталось только понять, какие ингредиенты нужны. Ну, молоко надо, еще
1: сливки.
2: Что-то.
1: Сливки прям жирные.
2: Сливки.
1: И что еще?
2: И что-то
1: наверное,
2: еще.
1: Еще сливочное масло или сгущенное молоко надо туда.
2: Ну вот будем сегодня и разбираться, друзья. Ваши истории, связанные с мороженым, ждем в Viber 33-699-102.1.
1: А иногда, знаешь, как вот фруктовый лед можно было совершенно спокойно делать, или ягоды со сливками взбил и в морозилку. Вот тебе и мороженое, пожалуйста. В общем, рассказывайте, как вы самостоятельно делаете мороженое, сколько можете сразу за раз съесть и какие были забавные
2: Каких
1: истории.
2: Каких за раз съесть?
1: За один раз
2: съесть. Сколько за раз можете съесть.
1: И пишите, пожалуйста, на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

все ж, наверное, по жизни неспроста. Упорно ищем мы волшебные места, держа за хвост жар птиц.

0: именной портрет.
1: Ну что, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Так вот, наша героиня родилась 10 июня 1929 года на окраине Москвы в семье трудовых людей. Мама Екатерина Васильевна работала санитаркой в больнице, а отец Георгий Петрович – агентом по снабжению на хлебзаводе.
2: Родители приучали свою дочь к домашнему труду. На нашей героине с детства лежала ответственность за домашних животных – кур, поросят, бычка, индюшек.
1: Представляете, окраина Москвы.
2: Да-да-да. А так как отцу перед войной на работе подарили мотоцикл, то она научилась разбираться еще и в технике.
1: Ого! В их доме часто звучала живая музыка. Бабушка великолепно пела, подпевала ей и мама. Отец безукоризненно играл на аккордеоне, поэтому неудивительно, что и наша героиня стала петь перед людьми еще в детстве. Дома научилась играть на гитаре и баяне, ходила в танцевальный кружок, но о карьере певицы она даже не помышляла. Как и тысячи ее сверстниц, она мечтала стать знаменитой летчицей.
2: Все изменила Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт, а больница, где работала мать, стала военным госпиталем. Продуктов не хватало, и наша героиня тогда 12-летняя девочка, приписав себе 2 года возраста, пошла работать в московский станкостроительный завод ученицей токаря. Она очень быстро освоила эту профессию и позже трудилась санитаркой в подмосковном госпитале в пошивочной мастерской.
1: Еще в 1943-м она начала выступать. Вместе с солисткой филармонии Еленой Вяземской танцевала и пела перед сеансами в кинотеатре «Художественный». Ездила на концерты по госпиталям. После войны экстерном окончила школу трудовой молодежи, работала санитаркой и швеей, но творчество не забросила. Рабочая молодежь давала самодельные концерты и ставила спектакли в местном клубе.
2: А в 1946 году наша героиня уже начала получать музыкальное образование. Случайно увидев объявление о наборе в знаменитый русский народный хор
1: имени Митрофана Пятницкого,
2: пошла на прослушивание.
1: Да. Но давайте послушаем саму нашу героиню, как это происходило.
3: Когда я пришла в Пятницкий хор прослушиваться, а я даже и не знала, что там прослушивают, это меня девчонки. Мы ходили в кино и увидели афишу «Прием в Пятницкий хор». Девчата у меня говорят: «Ну что ты, послушайся». Они настояли. Мы пришли в зал Чайковского, а там уже был второй тур. «Ну, что ты будешь петь?» Я говорю: «Я не знаю». «Ну, а что ты знаешь?» Я говорю: «Да я все знаю». «Ну, а все-таки, что ты споешь?» Я говорю: «Что хотите, то и спою». «Ну, сад ты мой сад знаешь?» «Конечно, знаю». Ну, и начала петь. Да так громко. А там окна большие в зале. Они задребезжали. Владимир Григорьевич Захаров, это композитор и художественный руководитель, говорит: «А потише можешь?» Я говорю: «Потише могу». «Ну, а повыше можешь?» «Могу». В общем, короче говоря, пела я все, что они хотели, и сказали, чтобы я подождала. Я ушла, красный как рак. Девчонки говорят: «Да что ты, так пел здорово, что он даже сказал потише пой». Подождали мы еще полчасика, смотрим, вывесили на 3-й тур. И моя фамилия там оказалась. Я говорю: «Боже, это они, наверное, ошиблись». «Да нет», говорит, «не ошиблись».
1: И вот наша героиня вошла в 4-ку победителей из 100 претендентов. Известный композитор и дирижер Владимир Захаров стал ее наставником. Изначально ее брали для хорового исполнения, но вскоре девушка стала солисткой. Карьера быстро шла в гору, но тут певицу постигло горе. Умерла мама. Отец после смерти матери очень скоро привел новую жену. Это оскорбило артистку, и она поссорилась с отцом. Стресс так подействовал на ее связки, что вокалистка год не могла не то что петь, а даже нормально говорить. Так вот, на время вокальная карьера приостановилась. Чтобы не быть тунеядцем, девушка отправилась работать в типографию. К счастью, спустя время голос восстановился, и она продолжала выступление.
2: Вернуться в хор Пятницкого она не смогла, поэтому стала солисткой хора русской народной песни Всесоюзного радио. И постепенно в репертуаре появились песни, полюбившиеся слушателям. И сейчас будет для вас, дорогие слушатели, яркие подсказки. «Тонкая рябина», «Степь да степь кругом», «На побывку едет молодой моряк», «Вниз по Волге-реке» и много-много других песен. И всего исполнительница спела свыше 2000 песен, которые помнила наизусть до конца жизни.
1: Итак, друзья, чей портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Или напишите имя нашей героини на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Реклама.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Полезные советы от МЧС. Правила поведения на водоемах летом. Для купания выбирайте оборудованные пляжи. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что нырять в незнакомых местах, плавать на надувных камерах и матрасах опасно. Подплывать близко к лодкам и катерам запрещено. Контролируйте детей. Не оставляйте их у воды без присмотра.
0: Радио «Рокс».

0: именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Ну, я смотрю по сообщениям, понимаю, что все дали один верный ответ. А это Людмила Зыкина.
2: Да,
1: совершенно правильно.
2: Достояние Людмилы Георгиевны Зыкина.
1: Очень многие написали. Вот Светлана, например, написала: вот, слушайте, она очень похожа на меня, Светлана, или вы на нее? Это тут такой вопрос. Потом еще Татьяна пишет: я точно знаю, что это Людмила Зыкина. Читала о ней в серии «Великие женщины». Очень ее люблю. Такие душевные женские песни у нее. А любовь к ней передала моя бабушка. Как только по радио звучали ее песни, бабушка садилась рядом с радио и подпевала.
2: Вот нужно отметить, что хотя Людмила Георгиевна Зыкина считается исполнительницей народных песен, но всемирную славу ей принесли как раз авторские эстрадные шлягеры, которые были стилизованы под фольклор. Вот многие думают, что «Течет река Волга», «Оренбургский пуховый платок», наша с Антоном любимая песня, «Зимушка», «Жди меня», что это народные песни? Нет, это авторские. И для нее музыкальные произведения создавали Родион Щедрин, Оскар Фельдсман, Александра Пахмутова, Тихон Хренников, Марк Фраткин. Так что... Вот и, какие, кстати, шикарные произведения.
1: И вот опять-таки есть интересные моменты. Кажется, вот великая женщина, мы говорим. Но каким путем она шла? С самого детства были всякие препоны, и в образовании в том числе. Например, в детстве, в военные годы, Людмила Георгиевна не могла уделять достаточно времени учебе. Это ж понятно.
2: Mm-hmm. Да, многие.
1: Пусть она и окончила школу, но писала неграмотно. Всю свою жизнь Зыкина училась, пытаясь восполнить вот те самые пробелы. В возрасте 48 лет, она стала обладательницей диплома Государственного музыкального педагогического института имени Гнесиных в 48 лет. Представляете, позднее она занималась обучением молодых исполнителей и достигла звания профессора. Это я к тому, что возраст вообще не имеет никакого значения. Если вы чувствуете вот этот
2: абсолютно,
1: позыв...
2: Абсолютно, да. Это даже мозги в порядок приводит и да, тренирует. Да, да. И, кстати, последние годы Зыкина продолжала давать концерты, и помимо преподавательской деятельности в музыкальном вузе, она курировала еще ряд детских домов, состояла в должностях президента Академии культуры России и президента Московского фонда мира.
1: Ну, вы знаете, это все-таки высокопарные слова, а я все-таки хочу рассказать о ней как о нормальном человеке.
2: Простой человек, смотри, какая
1: судьба. Вот смотрите, она была опытным водителем. Сама ездила за рулем с 1962 года. Если ее останавливали за нарушение правил дорожного движения, артистка беззастенчиво пользовалась своей популярностью. Сотрудники ГАИ брали автограф и отпускали знаменитую нарушительницу. Ну, всяко бывает, так сказать.
2: Я
1: спешила
2: как...
1: на концерт.
2: Да, если отпустили, она сразу: на побывку едет молодой моряк.
1: Да, друзья, наша героиня Людмила Зыкина.
0: Легкие будни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Легкие будни.
1: А нам надо ваши ответы, да, дорогие
2: еще,
1: друзья.
2: Да, еще сколько надо. И вы знаете что? Вот одна история, нам прислал ее Игорь. Пишет, я был в парке и услышал, как женщина громко закричала, кто хочет мороженое, подойдите сюда. Как и несколько других людей, я подошел к ней. Она раздала всем, а когда очередь дошла до меня, спросила, ты вообще кто? В этот момент я понял, что остальные люди вокруг меня были членами ее семьи. Прошло уже много лет, но меня все еще преследует этот позор. Почему позор? Почему позор? Это же, господи, это же вас прекрасно. Позвали, вы пришли.
1: Действительно.
2: Она же говорила, кто хочет мороженое? Ну вот вы и подошли. Боже мой.
1: Так, Галина нам написала. Валентина, вы спрашивали, сколько можете съесть за один раз мороженого? Мне одна порция ни о чем. Лучше вообще не есть. Я вот на днях полкило мороженого съела. Но
2: молодец.
1: Прекрасно. Это тоже, мне кажется,
2: там полкило?
1: Немного.
2: Наталья прислала очень вкусная тема. Вкусного вам эфира и нам, и фотографию, где мороженое. И в таких больших вот стаканчиках. Это даже не стаканчики, как это, ведерочки. Вот
1: да.
2: Эти маленькие называют.
1: Да-да-да.
2: Ну, потому что стаканчик это маленький, вафельный. Салим пишет. Мы с братом младшим в один год зашли в детское кафе и купили мороженое. Продавец был в шоке. Мы сказали целую коробку и съели ее. Я представляю, вот, как вам было вкусно.
1: Светлана написала, мороженое я не люблю, есть бы не стала, а вот две пачки быстрой лапши с удовольствием.
2: Ну, прекрасно.
1: И мороженое же разное бывает, понимаете?
2: Еще Сергей написал, любимое мороженое – простой пломбир. За раз спокойно, 1 килограмм, больше не пробовал. Если вы готовы проставить, можно попробовать. Классно, Сергей.
1: Ой, как интересно. Интересно было бы узнать эту историю.
2: Какую?
1: Ну, наши слушатели, кто-то говорит, я готов проставить, или там какая-нибудь команда. Они собираются, приезжают, и Сергей за раз съедает. Ну, мне кажется, тоже это немного. Килограмм?
2: Ну,
1: это немного. Подумаешь, килограмм.
2: На
1: 5
2: один,
1: пачек.
2: На
1: понимаешь?
2: Один раз.
1: Если пачка там по 200 граммов, например, по 200 чистого веса.
2: Ой, так
1: да?
2: Аппетитно звучит, по 200 граммов. Пачка. Хорошо, друзья, кстати, впереди у нас рубрика «Дай 5», где мы будем разгадывать песню.
1: Звоните 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни. Хочешь, я все брошу, хочешь, купим лодку, хочешь, заведем кенгуру. А хочешь, мы поедем, кроме на Чукотку. Хочешь, я что хочешь, совру. Ну, хочешь, я со всеми бабами расстанусь. Хочешь, брошу пить ход сейчас. Ну, хочешь, будет вечер, ну, хочешь, я останусь. Хочешь, я все вспомню.

Хочешь, я кораллы выкраду, Клары? Хочешь, нас посадят вдвоем? А хочешь, мы с Чукотки прямо на Канары на оленях ночью рванем?

0: моя. Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное мясо.
0: Радио Рокс.

0: Дай 5.
1: Друзья, так, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Мы будем разгадывать песню.
2: Сегодня будет совсем несложно, потому что сегодня вам нужно будет дать нам целых 5 чисел в промежутке от 1 до 15.
1: И все. Представляете?
2: И все. И вы сразу разгадаете эту песню. Она звучит на нашей волне. Вы ее слышали, неоднократно слышали. И думаю, и припев вы этот хорошо знаете. Главное дозвониться. 363-1013, код Минска 017.
1: Да, ну а мы пока что обратимся к вашим сообщениям. Светлана написала по поводу мороженого. В детстве у меня часто болело горло, и родители, конечно, хитрили, покупали мне плавленый сырок вместо мороженого. Они тогда продавались в яркой фольге. Я ела их, думая, что это, конечно же, мороженое. И только когда я пошла в школу, и мне доверили самой ходить в гастроном, я купила себе настоящее мороженое, и мне не понравилось, что оно холодное. Теперь очень люблю крем-брюле. Представляете?
2: Какая милая история, спасибо большое. У меня знакомые, ребенку своему тоже не давали мороженого из-за того, что оно холодное, а взбитые сливки. А тогда еще не синтетические они были, эти сливки, не из баллона, а нормальные взбитые сливки натуральные.
1: Да.
2: И всегда вот ему накладывали вот эту в креманочку и говорили, это теплое мороженое. Это все. И он знал, теплое мороженое.
1: Ну и прекрасно. Друзья, не забывайте звонить. 363-1013, код Минска 017. Все-таки у нас задача разгадать песню.
2: Сегодня мы уже говорили, вам не сложно будет.
1: Михаил пишет, который год все собираюсь побаловать тебя морожкой. Склероз мешает. Детские воспоминания – это пломбир малиновый в парке Горького.
2: А был малиновый пломбир?
1: Ну, наверное. Раз люди пишут, то, конечно, был. Владимир пишет, смотря какое настроение, могу и полкило съесть сразу, а могу и месяца два не есть. Вот помню, раньше, в советское время, было фруктовое мороженое в картонных стаканчиках, 9 копеек стоило. Угу. Что-то его сейчас не видно. Помню, ленинградское было по 22 копейки в шоколадной глазури. Тоже сейчас не вижу. Раньше по 100 граммов было, а сейчас граммов по 70. Ну, Владимир, все меняется, конечно.
2: И вкус меняется. Я тоже вот ленинградское это не видела, но сейчас появляются какие-то новые вкусы, экспериментируют же. Сейчас же очень много таких сочетаний необычных.
1: Да. Тамара написала «Hello». История hello, hello. Про меня. Мороженое нравится пробовать новое, как бы коллекционировать вкусы. В детстве любила фруктовое в бумажном стаканчике. Это было яблочное и в летний сезон клубничное. Еще к нему выдавалась деревянная палочка.
2: Палочка, да.
1: В советские времена такой логистики не было. И в Минске было только минское мороженое. Моя мама родилась в Речице, а жили мы в Минске. Каждый год на длинные праздники посещали этот прекрасный город на Днепре. И вот, когда мы приезжали в Речицу, а моя тетя жила на улице Гастелло. И в начале улицы был и есть сейчас магазин, и там гомельское мороженое в форме колбаски. Это был гастрономический шедевр. Насыщенно сливочный вкус в глазури с какао. Оно есть и сейчас в минских магазинах. Для меня это вкус детства. И он по сей день не изменился. Выпускает этот шедевр гомельский хладокомбинат. Обожаю.
2: Спасибо большое. Ну, как говорится, соловья баснями не кормят, но мы все про мороженое, нам не до песен.
0: Реклама.
3: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: В Мила поспели скидки до 40% на все средства для очищения лица. До 32% на бренд Сплат. Лак для волос «Прелесть» 9,89 с 11 по 14 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Сегодня, друзья, мы говорим о мороженом. Конечно, с удовольствием озвучим ваши сообщения. Светлана написала: ребята, вспомнила историю из детства. Когда-то поехала в Минск, редко мы туда ездили. Когда-то я так любила мороженое брикетик, и я съела прям 5 пачек. И потом долго-долго не хотела мороженого. Года 2 не ела.
2: Неплохо. 5 пачек за раз. Ну вот это, считай, килограмм, как мы говорили.
1: Ну,
2: если по 200 граммов там примерно.
1: Ну, меня бы, нет, на 2 года меня бы не хватило точно. Я бы уже через недельку подумывал бы снова о таком же подвиге, честно вам скажу. Так, и Валерий всем советует, прислал картинку замечательную, сидит кот, ест мороженое, и написано: «Жизнь как мороженое, наслаждайтесь, пока не растаяло». Да, мудрые
2: прекрасно,
1: слова.
2: Прекрасно. Вспоминайте всякие истории с мороженым интересные, которые были в вашей жизни. Ну и помните, что мы в конце часа всегда предлагаем почувствовать, какая песня откроет час следующий. Чисто интуитивно вот проверить. Потому что иногда чисто интуитивно вот человек покупает мороженое, думает, объемся, не объемся. Тут тоже нужна интуиция.
1: Ничего не объемся, господи ты, боже мой. Его можно не доесть, если ты чувствуешь, что уже все. А можно
2: оставить... когда-нибудь не доедал мороженое?
1: Нет, мне всегда не хватало. Сколько бы я ни съел, если заставляю, говорю,
2: мне
1: хватит.
2: Мне в вафельном стаканчике раньше вот больше нравилось, когда промокает вот этот стаканчик от мороженого, когда тает мороженое. И уже ты хочешь есть этот стаканчик, а у тебя мороженое там еще есть. Я мусорку могла выбросить, мороженое, стаканчик есть. Я и повидло из пирожков выдавливала.
1: У меня сестра, я вспомнил сейчас, поехала куда-то в какой-то город со школы, еще это давно, на экскурсию. И вот представь, какая у меня заботливая сестра. Она поехала, и она привезла мне в 2-литровой банке несколько штук мороженого, которое подтаяло. И они были в вафельных стаканчиках. И это было так вкусно. Это было невероятно. Представляешь?
2: Вот такое подтаявшее я бы тоже съела.
1: Да, но мы сейчас все-таки об интуиции.
2: Да. Какая песня откроет час следующий? Напишите нам на страницу ВКонтакте или в Viber 33-699-1021.
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В Беларуси до конца года продлена программа адресной поддержки социально уязвимых слоев населения. Соответствующее соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и крупные торговые организации страны. 10% скидка доступна пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным. В списке льготных товаров базовый набор продуктов от хлеба, муки и круп до мясной и молочной продукции. Впервые перечень социально значимых позиций пополнила гречка. Однако по действию скидок с 1 июля не подпадают импортные овощи и фрукты, а также элитные сыры. Новое правило действует и для продукции птицефабрик. Удешевление теперь касается исключительно столовых яиц. Безвизовый въезд введен для гостей и участников Славянского базара в Витебске. В соответствии с распоряжением президента он будет действовать для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные погранпереходы с 4 по 31 июля. Для этого необходимо при себе иметь действительный документ для выезда за границу, оригинальный электронный билет на мероприятие форума, проводимое в летнем амфитеатре либо в концертном зале Витебск. Один квиток позволяет однократно въехать в республику без визы одному иностранному гражданину. Гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. ФИФА тем временем отозвала у Ирана квоту на билеты на матчи чемпионата мира для болельщиков. И это несмотря на то, что по правилам все федерации, чьи команды принимают участие в турнире, имеют право на 8% билетов. К слову, сборная Ирана по футболу не сможет базироваться на территории США во время чемпионата мира. На матчи группового этапа, которые пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле, команда будет приезжать из Мексики. Чемпионат мира стартует завтра. Его примут Мексика, США и Канада. Рост уровня мирового океана ускорился вдвое за последние 10 лет. Как рассказали в ООН, темп роста уровня моря вырос с 2 мм в год в 2015 году до 4,5 мм в 2023. Температура океана с 2018 года увеличилась на 16%. Наибольшее относительное потепление наблюдалось в Атлантическом океане и южных районах Индийского и Тихого океанов. Также в отчете указано, что в океан попадает 52 миллиона тонн пластика в год. Это приводит к образованию 24 триллионов частиц микропластика.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер при грозах порывистый. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
4: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Ну все, вы уже поняли, новый час наступил, песню вы уже слышали. Сейчас посмотрим, чья интуиция оказалась лучше, чья интуиция сработала в этом случае.
2: Открыл час Виктор Королев. Песня «Чашечка кофе, аромат ванили». Песня, которую знают, любят. Иногда даже предполагают, что именно она откроет час.
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: посмотрим,
1: да, да,
2: сегодня, так ли это. Ну вот Михаил пишет, значит, «Ладушки, а ладушки, мы живем у бабушки». Надеюсь, в репертуаре Рокса есть такая песня. Конечно, Михаил, мы с удовольствием слушаем ее в обеденное время. Правильно?
1: Конечно.
2: Потом... Игорь Корнилов, предположила Наталья. Марина написала, что песня «Джанго». Так. Елена Николаевна написала, Александр Шато, «Ты приедешь». Кирилл Туриченко, «Люблю, куплю, поедем». Это версия Анжелы. Стас Михайлов, «Девочка лето». Это Лариса предположила. И я так полагаю... А нет, и Клавдия еще тоже написала. Песня «Факт» исполняет Слава. По скриптум, ну вот, вчерашняя моя чашечка кофе и дождь вчера. Ну вот бывает тогда. Но знаете что, возможно, ваша интуиция работает чуть вперед, что называется. Вы не вчера почувствовали, а что будет завтра.
1: На опережение, да.
2: Да, поэтому интуиция, будем так считать, что ее надо чуточку привести в некие рамки.
1: Вот поразительно,
2: направить.
1: Когда Королев не поет, его часто называют. Когда он поет, не называют.
2: Ну вот, да. Потому что, наверное, люди думают, уже 1000 раз называли, не срабатывает. Поэтому, ну, смысл 1001 раз.
1: Виктор Королев у нас...
2: Нет, что именно час открывает.
1: Фронтмен, как говорят этой рубрике.
2: А теперь возвращаемся к сладостям, ко вкусностям, к мороженому, друзья.
1: Сколько мороженого вы можете съесть за один раз? Расскажите случай, когда это было, что много-много там чего-то съели. Забавные истории, связанные с мороженым, тоже принимаю. И вообще, любите ли вы этот десерт?
2: Да, ваши...
1: И какой больше, вот такой сливочный, там, сливочный,
2: ой,
1: шоколадный,
2: знаешь,
1: пломбир или фруктовый лед? Делали ли вы сами дома мороженое? В детстве как пытались сделать?

0: делать мороженое, потому что в детстве хотелось самому, а не знаешь из чего и как правильно делать, намешаешь какой-то бурды. Может, и у вас такая история была.
1: Да, кстати, вот только что заметил еще сообщение от Александра, что час откроет Михаил Шафутинский, Светлана Стас Михайлов написала, Денис тоже написал, Стас Михайлов, девочка лета, или Виктор Королев, вишенка на торте.
0: А, хорошо тоже.
1: Денис молодец, да.
0: Сработала.
1: Да, да, да, вот да. Ну что, хорошо, а теперь ваши истории все-таки о мороженом мы ждем в Viber 33-699-102.1.
0: И конечно, пишите, да, на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
2: Легкие будни. Наши песни.

0: Просто интересно.
1: Ну что, вы уже поняли. Что-то интересное мы вам расскажем о мороженом. Может быть, что-то вы знаете давно уже, а чего-то и нет. Так будет узнать интересно. Ну, во-первых, кто и когда придумал мороженое? Уже многие знают, что использовали фрукты, лед, молоко. И такой десерт начали делать давно и в нескольких точках мира. И первое упоминание об этом рецепте было в китайском трактате. 11 век. Китайское мороженое представляло из себя смеси льда и снега с кусочками фруктов. В основном там это гранатовые зерна и цитрусовые. А потом вот такое лакомство, снег с фруктовым соком, любили в Древней Греции, в Древнем Риме. На императорскую кухню Александра Македонского главный ингредиент доставляли с горных вершин профессиональные бегуны. Он очень любил вот эту вот снежную такую еду. А, кстати, в Японии и сейчас популярен десерт, похоже на древнее мороженое. Оно называется какигори. Мелко толченый лед, политый фруктовым сиропом. Думаю, в интернете вам тоже попадались видео, когда вот смешивают на ледяном столе какие-нибудь фрукты, немножечко сливок добавляют, оно моментально замерзает. Таким образом делается мороженое. Кстати, рецепт мороженого древних славян был немножко ближе к привычному нам уже сейчас десерту этому. Мелко колотый лед или снег там смешивали с замороженным молоком. Можно было брать творог или сметану. В принципе, то же самое. Было бы вот немножко морозили, какие-то сладкие фрукты. Еще, думаю, интересно вам будет узнать, что из Китая в Европу мороженое привез Марко Поло в 13 веке. И долгое время это был такой эксклюзивный итальянский десерт. А потом уже он дальше распространился в другие страны. А ванильное мороженое изобрели во Франции 1649 год. Его придумал кулинар Жерар Триссен. И десерт считался деликатесом, подавался к столу при дворе Людовика XIV. Ваниль в то время была очень дорогим ингредиентом. Ее привозили из Южной Америки. По поводу ванили. Вот как говорят у человека, есть двойник, так и у мороженого есть двойник на другом конце шара. Но как интересно. На Гавайях, думаю, тоже интересно вам узнать, произрастают уникальные бобы. Они называются тамаринд-обезьяны. Тамаринд-обезьян. Снаружи это такое, как то ли в стручке фасоль, то ли как арахис, непонятно, что такое. Но внутри по вкусу вот как точно ванильный пломбир. И, кстати, ванильное мороженое по всему миру считается самым-самым популярным. Без всяких добавок, без всяких ингредиентов. Хотя добавки совершенно разные. В мороженое вкусов невероятное количество. Кукуруза, томаты, перец чили, чеснок, бекон, рыба, кактус, икра, чернила кальмара, даже мороженое с курилыми крылышками, даже с древесным углем. То есть невиданные вкусы. И, думаю, просто интересно вам будет узнать, что в США, в Вермонте, есть кладбище мороженого. Реальное. Его построила компания одна, и там установлены настоящие надгробия. Казалось бы, чему они? Мороженому, что ли? Сортам. Сортам мороженого, которые получились неудачными или не понравились покупателям. И представьте, там вот надгробие мороженое с орехом в шоколаде, с ирландским ликером, кофейной помадкой. Казалось бы, у нас бы пошло за милую душу. А теперь, внимание, вопрос. В Америке исследовали, какой же день самый удачный для мороженого. Прям исследования проводились и говорили, что в этот день прям всегда очень много покупается мороженого. День недели имеется в виду. Как вы думаете, какой из дней недели самый популярный и удачный для мороженого?
2: Ответы, как всегда, ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: Либо пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Итак, как вы думаете, какой из дней недели самый удачный для мороженого?
2: Ну, давайте разбираться. Юля написала... Ой, так, нет, это чуть позже. Кстати, привет и поздравления, Юля. В 19 часов. А вот сейчас открыл ваше сообщение. Затеряется. Продублируйте, пожалуйста, после 18. Наталья предположила, что это воскресенье. Тамара предположила, что пятница. Ольга солидарна, что в воскресенье все-таки. Угу. Как и Елена пишет, в воскресенье больше всего покупают мороженое. А Елена настаивает, что все-таки пятница. Это другая Елена. На
1: всякий понимаю.
2: Случай.
1: И это логично.
2: Полина пишет, я согласен с Полиной, абсолютно любой день, так как порция десерта отлично помогает справиться со стрессом и поднимает настроение. Но думаю, что это будет воскресенье. Полина, вот я с вами совершенно согласен, что любой день подходит для вкусностей. Денис написал, что воскресенье, а Андрей, чтобы понедельник не был таким тяжелым. То есть понедельник.
1: Видите, какие интересные мнения?
2: Ну...
1: Спасибо большое. Действительно, это воскресенье. Да-да-да. Объясняют, да, вот, значит, исследования проводили. И объясняют это тем, что в воскресенье у людей день такой связан с отдыхом, с ощущением счастья, удовольствия. А это всегда гарантировано после того, как съел десертик такой. Угу. Ну вот, тоже правы люди. Понедельник съел мороженое и счастлив.
2: Конечно, Господи, каждый день съел мороженое и каждый день счастлив.
1: Поднимите руки, кто каждый день сейчас ест мороженое.
2: Ты знаешь, не знаю, ну вот почему-то пятницу еще вдогонку написали. Хорошо, Максим написал, что в Москве продавались брикетики когда-то по полкило. Одному одарить его практически было невозможно.
1: Слушайте, у нас продавались брикетики по полкило, большие такие.
2: Ну здорово.
1: Одному? Некоторые люди один съедают и не наедаются по полкило этим.
2: Да. Ирина написала, мороженое люблю, но не всегда. Иногда зимой есть с охотки и ешь на улице. Живу в Гомеле, а вот мороженое гомельское с детства не видела в продаже. Я тоже теперь хочу попробовать его. Может, я плохо смотрю в контейнер с мороженым. Может быть, Ирина, теперь
1: слушайте,
2: у вас будет...
1: Слушайте, вот тоже есть же какие-то моменты такие интересные. Вроде бы одни и те же продукты, одни и те же ингредиенты. Но вот в детстве же очень остро мы ощущаем какие-то вкусы, запахи. И вот всегда хочется попробовать тот самый вкус с детства.
2: Ты знаешь, что Натуся написала? 5 пачек по 200 граммов. Да на скорость. Мороженое обожаю, особенно фруктовый лед. Могу съесть за раз 5-6 штук.
1: Вообще, на скорость прямо?
2: На скорость? Угу. Это даже интересно, только горло надо беречь. Ну что, с мороженым, так сказать, разобрались, друзья. Идем дальше. Впереди нас ждет виртуальное путешествие.
0: Легкие будни. Наши песни.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Место притяжения.
1: Ну, вот раз мы сегодня в Зыкину вспоминали нашу замечательную певицу, ну, конечно, место притяжения... Да, место притяжения — это река Волга. Могучая река, протекающая по территории России, частично Казахстана, являясь одной из самых крупных рек в мире. Волга неторопливо катит свои воды по направлению к Каспийскому морю. Она является чрезвычайно важной для российского судоходства транспортной артерией, а ее берегами еще в советские времена любовались отдыхающие, предпочитающие провести отпуск в круизе по Волге на теплоходе. Волга — самая большая и полноводная река Европы. Длина водного объекта составляет 3530 километров. До постройки водохранилища было 3690. Площадь водосборного бассейна — 1360 тысяч квадратных километров. Для примера, площадь Франции — 644 тысячи квадратных километров. Наибольшая зафиксированная глубина — 41,5 метра, расположена между Молодецким курганом и Яблоневым оврагом. И чтобы представить, это высота где-то 14-этажного дома. Вот такая глубина. Самое широкое место Волги находится там, где она сливается с Камой, в районе поселка Камское устье. Ширина достигает 40 километров. Для примера, ширина Керченского пролива — 15 километров, а тут 40. На берегах реки расположены 4 города, каждый из которых имеет численность населения более 1 миллиона человек. Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград. Существует сразу несколько версий происхождения названия реки, но об этом чуть позже расскажет Валентина. Исток Волги – это маленький ручеек шириной не больше полуметра, который вытекает из небольшого родника, расположенного посреди болотистых озер. А расположен исток на окраине деревни Волговерхе, Осташковского района Тверской области. Часовня над истоком и только что, так сказать, вытекшая из болота Волга. Это что-то невероятное, если посмотреть на фото, очень красиво и завораживающе. На пути в Волгу впадают более 200 больших и малых притоков. Самые крупные — известные Кама и Ака. По поводу, впадает Волга в Каспийское море. При впадении образует уникальную по красоте дельту, расходящуюся рукавов и притоков, которые напоминают ладонь с растопыренными пальцами. Река перегорожена 8 гидроэлектростанциями. Из-за этого гидрогеологи полагают, что Волга не является рекой. Она представляет собой большое количество водохранилищ, расположенных каскадом или что-то типа проточного озера. В России установлен официальный праздник 20 мая, День реки Волги. Там водится более 70 различных видов рыб. Самая крупная рыба, обитающая в реке, белуга. Среди обитания белуги — Каспийское море, однако в период нереста она находится в реке. Самой крупной рыбой, которую когда-либо ловили в Волге, стала вот опять-таки белуга. Она была поймана в 1827 году. Вес тогда рыбы составлял целые полторы тонны. Тысячи чуть не сказал. Раньше белуга доходила до Твери, но сейчас останавливает ГЭС. Около 60% приточных вод Волги составляют талые воды, а на долю грунтовых приходится 30% всех водных запасов, а атмосферные осадки приносят всего лишь 10% воды. В далеком прошлом в судоходный период работало по 500 тысяч бурлаков на Волге. Представляете, в давние времена, во время наводнений, судна не могли плыть по реке против течения. Настолько оно было сильным. Для этого и нужны были бурлаки. Они тащили судно против течения. На набережной Рыбинска, уже стал даже заговариваться, даже есть памятник бурлакам. Ну и картина известная — «Бурлаки на Волге» и так далее. В южной части реки встречаются птицы фламинго и пеликаны. Представляете? Угу. Во время перелета на зимовку через восточное побережье Каспийского моря птицы могут останавливаться на отдых в зоне этой реки. А еще на реке Волга в Астраханской области можно встретить растущие лотосы. Лотос растет колониями цветов. Увидеть его можно только в дельте, вот Астраханский край. Цветет лотос обычно в июле-августе. А особенностью реки еще являются берега. Правый берег высокий, левый пологий.
2: Как интересно. Люди, все, отправляемся по Волге путешествовать.
1: Да, ну и еще на берегу реки располагается один из древнейших городов России – Углич, который был возведен в 937 году. В ходе Великой Отечественной войны Волга послужила рубежом, через который немецкие войска пройти не смогли. Одним из ключевых факторов победы стала возможность добывать бакинскую нефть.
2: А теперь, внимание, вопрос. По поводу названия реки самой – Волга. Историки и языковеды разделяют несколько версий происхождения. Это славянская, балтийская и финно-угорская. По славянской версии, от прославянского «влга», «влага», в северных диалектах до сих пор сохранилось слово «влага» в значении «сырость». То есть Волга как влага, сырость. Балтийская версия, например, на латышском, слово «валка» переводится как «ручей», «небольшая заросшая речка» или «текущий через болото ручей», «валка». И финно-угорская. Некоторые краеведы связывают название именно с финским словом «велкеа», что означает «белый». Это все варианты слова «Волга». А как раньше река Волга называлась?
1: Ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И пишите ответы на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мединвас.
1: Полезные советы от МЧС. При усилении ветра не выходите из здания. Закройте окна и двери в помещениях. Отключите электроприборы и не пользуйтесь лифтом. Если сильный ветер застал вас на улице, не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными и ветхими строениями. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
2: Радио Рокс. Место притяжения.
3: Место притяжения у нас сегодня река Волга. И вопрос, а как она называлась раньше? У нее было другое название. Волга – это вот несколько версий. Славянская, Балтийская, финно-угорская. Это мы уже выяснили, что в значении ручей, в значении сырость, в значении белый. А раньше какое название было у этой реки?
4: Людмила предположила Итиль. Угу. Денис Солидарин, а более древнее название – Ра. Так, Владимир тоже написал, существует два названия, Ра и Тиль по-татарски. Кстати, до нынешнего названия хоккейного клуба из Казани Акбарс, Белый Барс, клуб назывался Итиль. Светлана написала, значит, Арас, Ра и Итиль. Ольга с Итилем согласна. Ну, вот такие ответы.
3: Молодцы. Действительно, древнейшее название Ра, оно встречается у античных авторов 2-4 века до нашей эры, и вот это Ра переводилось как «щедрое». И второе название – Итиль или Эдель. Это историческое тюркское название, которое обозначает река или Великая река.
4: Да, ну спасибо, Владимир, молодцы. Только что вдогонку еще написал Истра, но нет, уже выяснили да. Все. Спасибо всем огромное, друзья. А ваши истории, связанные с мороженым, ждем в Viber 33-699-102-1.
3: Или на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
4: И впереди, конечно же, нас ждет дорожная обстановка. Узнаем, что происходит на дорогах Минска.
2: Дорожная обстановка.
5: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 3 балла. Есть небольшое затруднение на Тимирязева от авторынка до Ржавецкой, на Долгобродской от Уральской до Ботанической, на Независимости от Купалы до Ленина. Стоит Романовская слобода от Мельника и т.д. Немиги, Кольцевая от Нестерова до Дачной, Сурганова от Платонова до Богдановича. Сложно проехать сейчас по Шаранговичу от Якубовского до Федорова, по Некрасова от Неждановой до Колоса. В целом дорожная обстановка в Минске спокойная.
2: Наши песни.

0: Реклама. С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шашлык из свинины в майонезе. Всего 13,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Продолжаем говорить о мороженом, дорогие друзья. И мы рассказывали о том, что разные вкусы есть, совершенно какие-то невероятные у этого самого мороженого. Но, дорогие друзья, у нас же в Беларуси производится мороженое с разными вкусами.
2: Конечно.
1: Вот это кто
2: у нас очень хорошее.
1: Сырное мороженое и драник.
2: Нет, я не пробовал ни то, ни другое, но...
1: Кто не пробовал, там фишка в чем какая? Не само мороженое из драника. Это же не... Кто-то думает, что драник заморозили, что ли? Нет. Мороженое само обычное. Я его не пробовала, но люди отзывались. И разделились тоже на два лагеря. Одним нравится смешение вкусов, другим не нравится смешение вкусов. Некоторые говорят, это очень похоже, как картошку фри в морожко макаешь. Вот что-то такое по вкусу. Но там фишка в чем? Обычное мороженое, ванильное, как обычно оно там, да, сливочное вот это. Но сам рожок вот этот не вафельный, а
2: картофельный.
1: Из картошки и лук. Вот говорят, пачку открываешь, там прям запах лука такой, картошка с луком такое вот. А получается, как будто ты ешь драник со сметаной.
2: Ой, такая закуска, наверное, вкусная получается. Кстати, вот Светлана прислала нам сообщение, и тут столько, так сказать, во-первых, исключений делаем, а во-вторых, не озвучиваем бренды, магазины и т.д. И т.п. Светлана столько тут рекламы написала, что просто невероятно. Нет, она просто пишет: «Рокс, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу фирму». Называть фирму не будем.
1: Не можем, да.
2: Не можем. Ей сегодня исполнилось 29 лет. Мы, девочки из раскройного цеха, поздравляем всех сотрудников, желаем всем крепкого здоровья и благополучия. Ну, надеюсь, Светлана, что вы узнали, я имею в виду и сотрудники, о какой фирме идет речь. Поздравляем. Долгое лето, что называется, благополучие, удачи.
1: И ясного, четкого глаза, когда кроите. Я знаю, что это такое.
2: И четкой руки.
1: Чтобы хорошие лекала были у вас, и легонько у вас.
2: Так вот, Светлана еще пишет: мы на работе тоже часто едим мороженое и наслаждаемся. И Светлана даже написала в магазине, в каком покупают.
1: Девочки, главное не накапать там вот это на раскроенное, на свежее.
2: Ну они же, ну что ты, блин.
1: Ну, шучу,
2: каждый
1: конечно.
2: Шутит по шучу. Себе.
1: А вы знаете, что фишку такую, да, шутит по себе? А, было такое, что люди в ресторане заказали мороженое и думали, что принесут прям мороженое-мороженое. А там это вот к теме раскройного цеха, который любит мороженое. Просто взяли мороженое в стаканчике, разрезали на две половины, украсили листочками мяты и вынесли людям. Типа фишка такая.
2: Слышь, Александр написал: в детстве, в году где-то 1965-м, меня водитель молоковоза взял с собой на Волковысский молокозавод. 65-й год, да.
1: Так.
2: И там мне прямо с автомата по производству мороженого налили 2-литровую кружку жидкого мороженого. Ангина была 10 дней. На всю жизнь запомнил, какое оно было вкусное. И это правда, оно было с изюмом. Класс. Ну что, друзья, ваши истории.
1: Спасибо всем.
2: Присылайте в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон

0: новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. Инфляция в Беларуси ощутимо замедлилась. Белстат представил официальные данные об уровне потребительских цен Беларуси в мае. Согласно данным статистики, за месяц цены на товары и услуги в среднем увеличились на 0,1%. Продовольственные товары за месяц подешевели в среднем на 0,2%. Непродовольственные товары подорожали на 0,1%. Услуги за этот период стали дороже в среднем на 0,4%. Напомним, в нынешнем году денежно-кредитная политика Беларуси ориентирована на инфляцию не более 7%. Судебная система Беларуси и России переходит на единые стандарты правосудия. Сегодня в Минске председатели верховных судов двух стран Андрей Швед и Игорь Краснов подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Благодаря документу рассмотрение дел станет максимально оперативным, а ключевой акцент будет сделан на цифровизации и внедрении искусственного интеллекта. Белорусы и россияне могут без бюрократических процедур и специального признания исполнять судебные акты по гражданским и уголовным делам на территории союзного государства. Международная федерация парусного спорта сняла все ограничения с белорусских спортсменов. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма. Ранее о снятии всех ограничений с белорусов объявили Международные федерации гимнастики, современного пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, карате, танцевального спорта, бильярда, воднолыжного спорта, фехтования, муэтай, стрельбы из лука и велосипедного спорта. Такие решения были приняты после того, как Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить белорусских спортсменов ко всем международным соревнованиям без ограничений.
1: Новости компаний.
0: В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер при грозах порывистый. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс».

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:07 на часах, дорогие друзья. Начало шестого. А в начале шестого мы передаем приветы нашим дорогим и любимым радиослушателям. Спасибо вам большое. Вам приветик. Приятный такой. И сегодня он искренне теплый, в смысле душевный, но сегодня он немножечко сладкий и прохладный, потому что сегодня Всемирный день мороженого. Если вы любите мороженое, то сегодня ваш праздник. И у нас к вам вопрос, насколько сильно вы любите мороженое, любите ли вообще, сколько можете съесть за один раз, и какие смешные истории в жизни или трогательные, может быть, какие-то случались вот с участием мороженого.
2: Валентина пишет и опять про мороженое. Люблю мороженое. У нас недавно Слуцкий выпустил сырное мороженое. Попробовала первый раз. Не зашло от слова совсем. Потом муж попробовал, а я, скажем так, позавидовала и опять съела одну порцию на палочке. И сейчас стала просто гурманом этого мороженого. Если не съем две пачки сразу, считайте, что вообще не пробовала. Оно стоит... Вот молодец, Валентина. Сейчас вот наши менеджеры вам за рекламу как выдадут этот счет. Но очень вкусное. На вкус как сладкий плавленый сыр. Но мороженое вкуснее. Как-то так. Хорошего всем вечера. Лариса тоже написала всем привет с родины самого вкусного мороженого. Я, знаете, опять-таки, чтобы всем было понятно, но городу Коврину привет. Я, если честно, можно сказать, равнодушно к мороженому, продолжает Лариса, но не могу пройти мимо этого шедевра в хрустящем рожке. Оно нереально вкусное. Думаю, многие радиослушатели согласятся со мной. Лариса ни разу не ел. Проходил мимо, от меня недалеко, вот прям вот, знаешь, как этот лоток такой стоит, где продают мороженое, и оно прям вот только это мороженое. И у меня же сестра в Кобрине живет. Я говорю, что надо пойти попробовать. Она говорит...
1: Местного, да?
2: Ну, я там же давно уже не был. Там...
1: Ну, их местного мороженого.
2: Местное мороженое. Оно и в Минске продается. В Минске, я же говорю, недалеко от моего дома. Но я так ни разу не попробовал. Хотя прохожу мимо и все время думаю, так, надо купить попробовать. Ну, надо купить попробовать. Надо обязательно купить.
1: Слушайте,
2: и попробовать.
1: Слушайте, а может быть, вот устроить себе такой мороженый марафон и пробовать разные вкусы?
2: Конечно. Наталья написала, дорогие роксовцы, вспомнила один момент из фильма «Старик Хоттабыч» в цирке, когда они были там, эскимо раздавали. Так вот, актеры, если не мороженое, ели не мороженое, а глазированные советские сырки. Может, кому-то будет просто интересно узнать. Если
1: спасибо большое.
2: А почему
1: а я-то думаю,
2: не мороженое?
1: Что это такое маленькое, маленькое очень мороженое по размеру. Потому что, думаю, эскимо вроде побольше было. По размеру. Но оно так мило, и оно мне так нравится. Кстати, тоже когда-то вот я видела в лотке, где продаются, и там лежало маленькое. Я сразу вспомнила про завернутое в фольгу, именно в эту самую, да?
2: Да.
1: И мне напомнило фильм про Хоттабыча, думаю, надо мне такое попробовать.
2: Да-да-да. Наталья из Израиля пишет, в 90-х многие ездили в Россию торговать, вот и меня понесло молоденькой девочкой в Вязьму. Зима, минус 30,

0: Я в сапожках целый день и ем мороженое. У нас такого тогда не было. Ну, тут просто название написано. И итог, температура 39. И отмороженные пальцы. Но мороженое было самое вкусное.
1: Боже, очень вкусно.
0: И ты спрашивала, Наталья, какой день там по поводу лучше для мороженого?
1: Да,
0: когда
1: да.
0: продается лучше?
1: Да-да-да.
0: Наталья пишет, в Израиле это была бы пятница. 100%.
1: Наталья, здравствуйте, спасибо, что вы с нами.
0: Хорошо, мы идем дальше. Истории по-прежнему собираем в Viber 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет тем, кто слушает нас за рулем. Спасибо вам большое. Пусть вам в дороге будет хорошо, комфортно, приятно. Пусть всегда будет зеленый свет, и вы доедете до места назначения. И пусть все будет в порядке. Ну и, как всегда, от легких будней парочку анекдотов. Встречаются два друга, и один говорит: «Я вчера познакомился с девушкой и угостил ее мороженым». Второй: «Ну и?» Потом пригласил ее на ужин. «Ну и?» Ужин, медленно переходящий в завтрак. «Ну, подробнее». Он говорит: «Ну, переходящий в завтрак. Завтрак, кофе в постель». «Боже, сколько она жрет».
2: «Мам, дай мне 5 рублей. Я их отдам вон тому бедному дедушке». «Ой, ты ж моя умница. А где дедушка сидит?» «А вон там, он мороженое продает». Ну что, друзья, а теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 3 балла. Есть затруднения на Сурганово от Платонова до Независимости, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Сложно проехать сейчас по Машерово и Козлово от Даумана до Платонова, по Кольцевой от Нестерова до Дачной, по Шаранговича от Тимошенко до Лобанка. Пробки наблюдаются на Богдановича от Широкой до Орловской, на Куйбышево от Киселева до Сурганова, на Ванеева от Партизанского до Свислочи. Берегите себя и счастливого пути.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сервелат финский, высший сорт, Гродно. Всего 4,39. 9 за 270 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: Чудная стоит погода, поезжайте на природу. Солнце, воздух, лес, поляна и шашлык от марки «Ганна».
7: Прекрасен, ведь чудесен, выбор очень интересен. Нет ни одного изъяна в шашлыках от марки «Ганна».
8: Шашлыки элитный, ароматный для пикника и дачный в маринаде с косточкой от «Ганны». Сделают ваш отдых незабываемым. Попробуйте также новинки «Шашлык нежный» и в сливочном маринаде.
9: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум. Качество, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Agrofilter. Сила в каждой детали.
10: Радио Рокс. Наши песни

0: Дурацкий вопрос.
1: Да, но прежде ваши сообщения, ваши истории, друзья. Значит, Наталья пишет, любимая ведущая.
2: Боже,
1: только что включила радио, немножечко опоздал на начало передачи. Оказывается, сегодня день мороженого. Отлично, сейчас отправлю внука за мороженым. А как я люблю, обожаю мороженое. Я взрослая девушка, рожденная в СССР. Люблю с детства это лакомство. Муж всегда мне на все праздники дарил букет из мороженого.
2: Супер.
1: И в магазине, когда потом прогуливались по улице, лакомились мороженкой. И он, как обычно, откусит разок. И мне отдавал свою порцию. Высылаю фото с мороженым, мое. Потом внук меня немножечко с помощью ИИ перенес в прошлое, в СССР. Посмотрите, познакомьтесь. Вы знаете что, Наталья, жалко, что вы Вайбер прислали. Вот если бы на страницу ВКонтакте, там
2: да
1: бы все увидели.
2: Все могут зайти в любое время.
1: Фотографии прекрасные. И вот этот вот перенос Советский Союз, знаешь, в пилотке красной пионерской, галстук, мороженое, все как положено.
2: Видите, никто не видит.
1: Как же никто? Я только что столько описывал, она говорит, никто не видит.
2: Так надо же, чтобы было, чтобы можно было посмотреть.
1: Так я и посмотрел.
2: Вот видите, кроме Антона никто не увидит.
1: Да.
2: Присылайте на страницу ВКонтакте.
1: Светлана написала, вот я удивляюсь некоторым мужчинам, как 2 литра пива в одни ворота, не улыбнувшись, всасывает, а тут 1 килограмм мороженого. Он...
2: Осилить не могут, да.
1: Этакая невидаль, как там написано. А теперь история. Дело было 80-е. Мороженое в глазури было в дефиците. Выбрасывали только по праздникам. А у нас, в Витебске, по крайней мере. И вот 1 мая брат приходит с демонстрации, слегка под шафе, и сразу спать. Вечерком подзывает меня и говорит, мол, иди там в прихожей, в пиджаке, в левом кармане мороженое. Подхожу, гляжу, а на полу белая лужица. На обоях... высохший липкий ручеек, а в кармане бумажка с вкуснючей лимонной глазурью. Вылизала дочисто, помню до сих пор. Да.
2: Ой, как мило.
1: Так, Татьяна еще пишет, самое вкусное мороженое у нас в Кобрине, приезжайте, угостим. Татьяна, с радостью, обещаю, что приеду. И еще Людмила пишет, как только попробовала вот это самое мороженое, о котором только что говорили, то стало самым любимым, попробуйте не пожалеть. Господи, сколько
2: надо... Я представила, Антон говорит, приеду в Кобрин, попробую мороженое. И не хлебом с солью Антона встречает, а с мороженым.
1: Ты знаешь, такой, что
2: на
1: может
2: лотке
1: быть?
2: Море мороженого.
1: У меня же там сортов. Сестра и мама, поэтому... они могут совершенно
2: прекрасно,
1: запросто и мороженым. Еще Владимир написал, а ведь, Валентина, были и такие маленькие эскимо, как в фильме «Старик Хоттабыч». Это не только сырки, но и были они по размеру такие, на самом деле, еще по
2: да,
1: тем
2: мне
1: временам.
2: Казалось, они чуть больше.
1: А ведь линию по производству мороженого в СССР закупили в Соединенных Штатах в 30-х годах, когда Америку посещал нарком пищевой промышленности Анастасия Микоян.
2: Анастас.
1: А тут было Анастас, Анастасия написано, да. И Владимир тут же исправил. Молодец. До этого в промышленных масштабах мороженое в СССР не выпускалось, только в мелких масштабах. Вот интересно,
2: зато
1: Владимир...
2: Зато потом какой был ГОСТ,
1: я думаю, может быть, Анастасия Владимир не просто так написалась. Может, стоит Анастасию угостить мороженым, которое рядом с вами. И еще Татьяна пишет. В далеком 1971 году мы с мамочкой поехали в Ленинград. Был июнь, жарко, зашли в кафе, взяли по 250 граммов вкуснейшего мороженого, разные шарики, съели, посмотрели друг на друга и пошли еще за добавкой, взяли опять по 250. Продавец была удивлена нашему аппетиту, улыбнулась, а мы навернули и чувством полного удовлетворения пошли гулять. Что ж, а теперь, друзья, давайте-ка к дурацкому вопросу. Почему в молодости мороженое и лимонад были лучше, а алкоголь хуже?
2: Отвечаем на вопрос максимально по-дурацки. Пишите, пожалуйста, на страницу ВКонтакте Радио Рокс М и ваши варианты дурацких ответов в Viber 33 699 102.1.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, друзья, отвечаем сегодня на вопрос, почему в молодости мороженое и лимонад были лучше, а алкоголь хуже.
2: Да, вот сейчас и выясним.
1: Да, сейчас все выясним. Значит, наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 181, пишет: тогда и деревья были большими. Ну, не знаю. Софи, потому что в детстве мы ценили простые радости, а потом у нас появились деньги. Петр Петрович написал: был ГОСТ, и выше головы не прыгнешь, а сейчас гуляй, Вася, жуй опилки. Так и качество сейчас хромает. Том сказал, что качество сейчас хромает. Прекрасно, и мороженое,
2: что,
1: и лимонад.
2: Да.
1: И алкоголь.
2: Все. Все такое вкусное.
1: Ну, Владимир пишет: раньше зубы были молочные, а теперь нет почти никаких. А все-таки, знаешь, алкоголь же жидкий. Зубы не поломаешь.
2: Не мешают. А с другой стороны, как одна сидит, говорит: ой, вот мне говорили, береги честь с молоду. Не честь надо было беречь, а зубы.
1: Да-да-да, Владимир очень серьезно отнесся к нашему вопросу. Владимир, вы просто суть услышали-то этого вопроса? Почему в молодости мороженое и лимонад были лучше, а алкоголь хуже? Ну, понятно, в молодости другие вкусы были, пристрастия и так далее. Но Владимир пишет: Антон Валентин, а кто вам сказал, что алкоголь был хуже? Смотря какой алкоголь. В молодости и трава кажется зеленее, и небо голубее, так и под старость кажется, что раньше было лучше. Пройдет время, и внуки, когда вырастут, будут говорить, что в их молодости все было лучше. Владимир, это дурацкий вопрос, это шуточный вопрос.
2: Максимально дурацкий, понимаете?
1: Александр написал: вот раздразнили, сейчас заеду в Италии на заправку и пойду за мороженым. Точно, Александр, я тоже сейчас пойду домой и буду есть мороженое.
2: В Италии?
1: Да.
2: Я тоже пойду, хочу в Италию.
1: Я пойду в Италию домой. Так, Сергей написал: с возрастом вкусы меняются. Раньше я замороженное был готов отдать все, теперь все уже отдал, поэтому пью. Едвига Ивановна написала: в молодости не только мороженое, но и сосульки из крыш были очень вкусными, вкусным деликатесом. Ну, а алкоголь, может, и был хуже, но иногда и он поднимал настроение, но только в меру. Это я говорю как ярый противник алкоголя. Мороженому да, алкоголю нет. Клавдия написала: почему, не знаю. Может, потому что я не все в то время еще и пробовала. А то, может быть, и ответила бы. А Наталья.
2: Что Наталья написала?
1: Скилл на алкоголь был не прокачан еще. Скилл. Расскажите, что...
2: Навык.
1: За способность. Угу. Да, профессиональное умение или навык. Скилл на алкоголь был не прокачан еще. Боже мой. Валерий пишет: насчет лимонада и мороженого не спорю. А алкоголь, он всегда алкоголь. И Людмила еще написала: чтобы невкусную водку закушивать вкусным мороженым. Да, ну и Владимир еще пишет: ну, Валентин Антонович, можно иногда и более-менее серьезно отвечать на дурацкие вопросы.
2: Можно.
1: Именно.
2: Можно.
1: А Наталья написала, что Валентина молодец.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей «Хавейл». Яркий и компактный «Хавейл Джолиан». Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый «Дарго». «Хавейл» — это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре «Витебск Автосити» по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtosity.by.
3: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
4: Как и мой бизнес. Из идеи на салфетке в крупный офис командой.
3: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
4: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
5: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
6: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
7: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
8: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет Банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на paritetbank.by или по телефону 171. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Ну что, рабочий день позади, и в Минске наблюдаются пробки. Сервис Яндекс.Карты оценивает их в 6 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой от Независимости до Дачной, на Академической Сурганова от переулка Козлова до Независимости, на Кирова от Энгельса до Бобруйской. Сложно проехать сейчас по Куйбышево от Кульман до Сурганова, по Козлова от Платонова до Золотой Горки, по проспекту Пушкина от Адоевского до Притыцкого. Пробки наблюдаются на Ленина от Ульяновской до Независимости, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Берегите себя и счастливого пути.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: В Мила поспели скидки до 40% на все средства для очищения лица, до 32% на бренд Сплат. Лак для волос «Прелесть» 9,89 с 11 по 14 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
8: Светофор. ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Ну и прежде чем распрощаться, еще ваши сообщения. Николай написал: лет 50 назад с отцом выехали на мотоцикле на шопинг в Столбцы. На выезде закупили стаканчиков 10 мороженого и повесили в авоське снаружи коляски. До дома 10 километров. Представьте, как выглядела коляска и наше разочарование. Память на всю жизнь. Елена пишет: моя мама вышла замуж за мужчину, у которого умерла жена, и у него было трое деток. Возраст 13, 7 и 3 годика. Жили в райцентре небольшом. Дом был рядом с молочным заводом. Городок маленький, и, естественно, все друг друга знали. Вот наш самый маленький трехлетний братик бегал на завод с кружечкой, за мороженым. Как прибегал, всегда говорил, что дайте мне мороженого моей новой маме. Да. И еще сообщение от нашего слушателя или слушательницы, не знаю. Дорогие ведущие, очень люблю мороженое. Сейчас много рецептов домашнего приготовления. Один раз я приготовила по рецепту из интернета. Всем моим родным очень понравилось. И мне тоже. Высылаю фото. А, Зинаида, вот и познакомились. Да, выглядит потрясающе. Уверен, что так же вкусно. И Наталья пишет: у мамы просили на морозе, поэтому и вкусно. Все, будем прощаться.
2: Спасибо всем огромное. Если вы помните фразу Эрнеста Хемингуэя: если вам повезло и в молодости вы жили в Париже, то где бы вы ни были потом, он до конца ваших дней останется с вами, потому что Париж – это праздник, который всегда с тобой. Так вот, это же правило работает и для хорошего вкусного мороженого. Это тот праздник, который всегда с нами. Это такое замороженное детское счастье, сладкая машина времени и самый доступный антидепрессант, который, кроме того, что дает нам эндорфины, прохладу в жаркий летний день, так еще делает мир чуточку ярче и вкуснее. Спасибо всем огромное и до новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В Беларуси упрощен порядок получения курса социальной реабилитации и проживания в соцпансионатах. Правительство приняло соответствующее постановление. Раньше люди сами собирали кипу документов. Теперь часть справа госорганы получат без участия заявителя. Для краткосрочного проживания или курса реабилитации достаточно только медицинской справки о состоянии здоровья. Появилось понятие «экстренное поселение» для тех, кто попал в непредвиденную ситуацию. Также правительство расширило список категорий, которые имеют право на полное гособеспечение в соцпансионатах. Реабилитацию можно будет делить на части. Раньше курс социальной реабилитации в пансионате составлял до 30 дней в году, и его нужно было пройти целиком. Теперь, если есть жизненная необходимость, эти 30 дней можно разбить на две части и проходить в разное время. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, когда появятся результаты централизованного тестирования. Так, результаты испытания по профильным предметам, которое прошло 2 июня в форме СМС-оповещения, станут известны 16 июня. С 15 до 20 часов. Результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, которое прошло 5 июня, абитуриенты узнают 18 июня с 15 до 20 часов. Копии бланков ответов появятся в личных кабинетах ребят на следующий день. 13 июня в Минске пройдет фестиваль китайской культуры «Чай для гармонии мира». С 13 часов площадь Свободы заполнят тематические шатры. Посетители увидят редкие ремесла, выжигание по тыкве горлянки, изготовление кайфенских новогодних гравюр и традиционных тигров ваньфу. Пройдут бесплатные мастер-классы по каллиграфии и народному искусству. Кулинарным сердцем праздника станет фудкорт, где можно будет продегустировать национальные угощения.
1: Новости компаний.
0: Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер. При грозах порывистый. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля. Днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля. Прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов. Также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Добрый

0: Дорожная обстановка.
1: Рабочий день позади, и в Минске наблюдаются серьезные пробки. Сервис Яндекс.Карты оценивает их в 7 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой, от Независимости до Дачной, на Свердлова от Маркса до Аранской, на Смоленской от Захарова до Ленина. Стоит Куйбышева от Кульман до Сурганова, Независимости от Победы до Купалы, Козлова от Платонова до Золотой Горки. Сложно проехать сейчас по Ленина от Ульяновской до Независимости, по проспекту Пушкина от Мостусевича до Притыцкого, по Колоса от Хмельницкого до Калинина. Пробки наблюдаются на Некрасова от Беды до Колоса, на Сурганова от Куйбышева до Богдановича. Берегите себя и счастливого пути.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
3: Как и мой бизнес. Из идеи на салфетке в крупный офис командой.
2: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
3: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
4: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
5: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
6: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 22 июня покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
7: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шампунь Head & Shoulders 2 в 1. Основной уход. Всего 12,99 за 360 миллилитров. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.

0: Смертикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат для применения ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медзапас.
1: Радио Рокс.

0: но свой.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: свой. Реклама. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
5: А можно только чудо, Рекс?
4: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
6: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Хавейл. Яркий и компактный Хавейл Джолиан. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Дарго. Хавейл – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtosity.by.
7: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: новостями в студии Наталья Володина. Добрый вечер. Инфляция в Беларуси ощутимо замедлилась. Белстат представил официальные данные об уровне потребительских цен в мае. Согласно данным статистики, за месяц цены на товары и услуги в среднем увеличились на 0,1%. Замедление инфляции в мае во многом совпало с прогнозами аналитиков Евразийского банка развития. Эксперты указывали, что давление на цены постепенно ослабевает. В частности, продовольственная инфляция уменьшается благодаря сезонному удешевлению овощей и фруктов. При этом аналитики отмечали и другую тенденцию снижения базовой инфляции в течение нескольких месяцев подряд. Это свидетельствует об ослаблении внутреннего ценового давления и устойчивости дезинфляционных процессов в экономике. МВД дало рекомендации, как избежать краж дачного имущества. Сегодня кражи из дач составляют порядка 4% от общего числа всех краж. Основной способ избежать хищений – подключить охрану и сигнализацию. Кроме того, следует установить металлическую или крепкую деревянную дверь, не оставлять открытыми окна. Также желательно установить систему видеонаблюдения. МВД предлагает бесплатный выезд специалиста для обследования жилья и подбора индивидуального комплекса охранных решений. В Белгидромете подвели итоги паводкового сезона. Несмотря на большой снежный покров, масштабных затоплений и чрезвычайных ситуаций удалось избежать. Максимальные уровни воды на большинстве рек не вышли за рамки средних многолетних значений. Тем не менее, затопления были зафиксированы в Гомельской, Могилевской и Витебской областях. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мосты и участки дорог. Прошедшая весна, к слову, оказалась теплее нормы. Средняя температура составила почти 9 градусов на 1,5 пункта выше климатической нормы. Синоптики прогнозируют продолжение тренда. Вероятность того, что лето будет теплее многолетних значений, достигает 60%. Ну что ж, поживем, увидим.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер при грозах порывистый. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, это так. Я приветствую вас, доблестные соотечественники, на волнах самого искреннего радио. Радио Рокс. Доброго вечера всем хорошим людям. Сегодня, правда, был приятный, насыщенный день, наполненный солнечным светом, летним теплом и ярким цветением пионов. Кстати, я очень люблю пионы. Их запах еще вот с самого детства у меня прочно ассоциируется с какой-то безмятежностью, началом беззаботного времени удовольствий. И даже теперь, спустя уже много лет, вдыхая их аромат, я невольно ловлю себя на той самой детской мысли, что все хорошее еще только начинается и впереди будет очень много солнечных дней, теплых ночей, когда можно никуда не торопясь наслаждаться летом и жизнью и все успеть. Вот такое лето любят, мне кажется, все, не только пионы и романтики.

на горячий ужин и в объятия своей второй половинки любимой. Кто-то, выдохнув с облегчением, задумчиво смотрит в окно, провожает этот летний день меланхоличным взглядом, думает только о приятном, слушая Радио Рокс, конечно же. И вот я вношу сейчас смелое предложение. Ну, не зря же я сюда вот по городским пробкам добирался. Давайте проводим этот день в историю нашей с вами жизни пафосным и праздным аккордом народно-поздравительной программы «Был бы повод». Вот такое у меня для вас сенсационное предложение и единогласно принимается. Ну, мне кажется, жизненные поводы выпадают не только на выходные дни, это уж точно. Будни тоже особенно богаты на события. Я уверен, что вот сегодня кто-то из вас, ну или ваших родных, близких, хороших знакомых, отмечают свои личные праздники. А нас с детства учили, всем хорошим надо делиться. Вот и поделитесь своей радостью со всей страной. Пишите, отправляйте свои душевные поздравления и приветствия в адрес дорогих сердцу людей в наш эфирный вайбер Рокса. 8-0-33-699-102-1. Это номер 699-102-1. Пишите сюда, находите, вспоминайте поводы, собирайтесь с мыслями, словами. Через несколько мгновений я к вам вернусь, и мы начнем программу «Был бы повод». Всем доброго, приятного и летнего вечера. Немножко ромашек от Марии Богомоловой. Это ее песня для вас.

0: Состаны. Друг для друга. Радио Рокс.
1: Владимир пишет, в программу был бы повод. Вайбер есть, слава богу, Владимира, в телефоне. И номер помнит. 8033-699-1021. Можно только порадоваться, Владимир, за вас. Но предлагает порадоваться не только за Владимира и вот вместе он с коллегами, а предлагает порадоваться и за Наталью Климович. Это наша любимая, замечательная коллега. Наташенька сегодня отмечает свой очередной день рождения. И мы ее, конечно же, сегодня на всю страну
2: поздравляем!
1: Дорогая Наташенька, гордимся наличием в коллективе такой умницы, такой красавицы, отличного специалиста. Да, это так. Причем доброго еще и отзывчивого человека. Вот такой, как ты, ты уникальна. Просто, наверное, даже не найти. Спасибо, что ты с нами, что украшаешь наш коллектив. Будь всегда

Да с нами, и пусть трудовой биографии тебе сопутствует успех, новые прекрасные возможности и, что важно, финансовое благополучие. Ну а в личной жизни, Наталья, желаем счастья, любви, уважения всех близких, всех родных людей, ну и тех, кто тебя окружает. С днем рождения, дорогая наша! Любим, уважаем. И музыкальный подарок дарим вместе на Радио Рок с Романом Богдановым, Ярославом Сумишевским. «Черты ее лица».

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: У нашего слушателя Николая есть повод, да еще какой. Николай, здравствуйте. Вы знаете, сегодня в моей семье, у меня и у моей любимой супруги Татьяны Соловей, вот праздник, семейный праздник. Моя Танечка из агрогородка Лучники Слуцкого района, ровно как и Николай. Вот сегодня у нас годовщина свадьбы.
2: Горько!
1: Да, считайте, я присоединяюсь. Вот пишет Николай, поздравляю нас с моей любимой Танечкой с годовщиной, с 26-летием. Четверть века плюс год сверху добавим. Звучит солидно, как срок за хорошее поведение. Говорят, 26 лет – это каменная свадьба. Ну, может быть так, Николай, но не в этом-то суть. В общем, наш брак крепкий, правда, как камень. Только этот камень не холодный гранит, а, вы знаете, такой теплый, уютный камин, у которого так хорошо греться нам и нашим троим ребятишкам. Спасибо тебе, дорогая моя Танюша, за каждый день, за бессонную ночь, проведенную со мной, за смех, за споры, да, такое тоже бывало, за то, что даже когда я приезжаю уставший с работы, дома всегда тепло, и все благодаря тебе. Ты мое самое главное сокровище в этой жизни. Так хорошо, что ты есть. Благодаря тебе я стал настоящим человеком, самым счастливым. Правда, люблю тебя безумно. Еще на 26 лет вперед, как минимум. Танечка, с праздником. Николай, вас с праздником. Это музыкальный подарок для вас от Юрия Антонова.

0: деньгами. Банк Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт белвэб.бай.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс». Сделано в Беларуси.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников. Был бы повод. Александр Барский.
1: Продолжая с удовольствием программу «Был бы повод», ваше музыкальное удовольствие здесь, сейчас на Роксе. 8033-699-1021. Пишите сюда. Татьяна из города Мосты. Добрый вечер, Татьяна. У нас сегодня есть повод. Сегодня очередной день рождения празднует замечательная женщина. Елена Прекрасная. Елена Вишневская. Да, женщина-вишня в самом соку. И в кругу друзей мы шлем тебе поздравления, Леночка. Желаем тебе крепкого-крепкого здоровья. Оно лишним не бывает, это уж точно. Истину, пишет Татьяна. В работе желаем терпения, в жизни любви от дорогих людей. Пусть тебя вообще приятные люди всегда окружают. Ну, всего самого светлого, чистого, прекрасного, необходимого для полноценной, качественной жизни, счастливой. Добра, гармонии во всем. Ну и пусть на жизненном пути удача в делах ждет, достаток, семейное благополучие. И, Леночка, улыбайся почаще. Тебе так идет улыбка. Я дорожу, пишет Татьяна из города Мосты, нашей дружбой. Ну и все родные и близкие, я думаю, присоединяются. И поскольку я уж намекал на то, что Елена не только прекрасная, а у нее фамилия Вишневская, такая сладкая и в самом соку, то и песня соответствующая от Стаса Михайлова, который тоже в восхищении от Елены Прекрасной. Он дарит, мы дарим эту песню вам, Лена.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Так, программа «Был бы повод» продолжается в эфире Радио Рокс на всю страну. Вот сейчас будем поздравлять тоже хорошего человека. Об этом человеке нам решил рассказать Иван Ставицкий. Хочу на всю страну поздравить жену моего братика родного. А зовут его женушку очаровательную Тереса. Тереса Ставицкая. И живет она в самом замечательном месте нашей страны. Ну, во всяком случае, летом это каждый белорус скажет, кто был в Браславе, в Брасовском районе, на Брасловских озерах. Тереса живет именно там, в Браславе. Сегодня отмечает свой очередной день рождения. Я поздравляю тебя.
2: С днем рождения!
1: Желаю крепкого здоровья, долгих, счастливых лет жизни. Пусть радость и удача никогда не покидает, куда бы ни направилась. Пусть радуют, ну, не только дети, внуки, родные, близкие, но и радую Радио Рокс. Ну, это понятно, порадуем Тересу хорошей песней. Это доставит радость. Настроение будет отличное, тем более, что день рождения юбилейный. Пусть исполняется самое заветное желание, дорогая Тереса. Ну и многих жизненных удовольствий стоит также пожелать. А музыкальный подарок будет от Арсена Петросова. Тереса, коль сегодня праздник, пляшите!

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Светлана Соловьева достает свой волшебный блокнотик, в котором, как всегда, записаны даты, дни рождения тех людей, которых она знает. Может, даже сами люди уже успели подзабыть о том, что у них сегодня праздник по личному календарю. Светлана Соловьева напомнит. Да. Здравствуйте, Светлана. Ну, шучу так. Хорошо. Решила Светлана поздравить нам всю страну с днем рождения, с 57-летием, Светлану Клевцевич. Это замечательный человек. Знаю уже много лет, Светочка. Я поздравляю, желаю тебе женского счастья, успехов на твоем еще долгом-долгом жизненном пути, оптимизма, радости, солнечного тепла. Всегда будь счастливой, любимой женщиной, мамой, бабушкой. Ну и пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, радостью, любовью, гармонией, везением и достатком. Будь всегда неповторимой, прекрасной, очаровательной, любимой, счастливой, мудрой, самой-самой великолепной. Ты словно похожа на лето. Об этом песня группы «Сентябрь» для вас, Светлана.
2: Если в

0: душа компании.
1: Наш слушатель Сергей уже в курсе моей цветочной слабости. Неравнодушен, да, Сергей, к пионам и к женщинам. Почему нет? Мужчина, имею право. Спасибо, прислал мне пионы, цветы. Обожаю. Пламенный привет вам, Сергей. А вот, продолжая программу «Был бы повод», хочу порадовать еще несколько людей. Анна пишет. Добрый вечер, Анна. Хочу поздравить самую замечательную женщину, прекрасную куму с днем рождения. Зовут ее Ольга. Простое имя, фамилия Дикун. С днем рождения, Оленька. Я хочу пожелать тебе оставаться собой, быть любимой, самое главное, счастливой. Здоровья крепкого, уюта, добра, денег побольше и любви. Ты великолепный человек, а у хорошего человека должно быть, да, много хороших денег. Пусть все твои мечты сбываются, настроение ежеминутно поднимается. Будь счастлив, Оленька. Пишет она, сетуя на то, что все наши друзья вот там, рядом с Ольгой, с именинницей отмечают, но я, увы, нахожусь в Мозыре, не могу поздравить лично. Но, Ольга, сегодня не можете, может быть, завтра не получится. Но есть же еще такие дни в календаре, как пятница, суббота, воскресенье. Это выходные дни, когда можно, ну, уже оторваться от каких-то служебных обязанностей и вперед к Ольге в гости. Она будет ждать, я знаю. Ольга, привет. Поздравляю с днем рождения. Анюта, размышляйте над моим предложением. Екатерина пишет. Помогите, Радио Рокс. Поможем, Катя. Передадим, как и просите, мега-приветище вашей любимой куме-сестричке Дарьи Крейнис. Дашенька, желаю тебе отличного настроения, море позитива, только хорошей музыки вокруг. Кстати, хорошей музыки. Так и будет. Я люблю тебя, Дашенька. Это сестра Катя, ее семья Артем, Златка, Ника и Ярослав. Ну, еще передает Екатерина пламенный приветик Кристинке и Николаю Барановским. Кристина, Николай, Екатерина просит передать вам, что на выходных ждут. Вы ждете, она ждет. Ну, а встреча обязательно состоится. Ну, а пока садитесь рядом с Радио Рокс и послушайте хорошую песню. Это для вас приветствие.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: У Ольги Черникевич, у нашей слушательницы, сегодня отличное настроение, потому что повод есть. День рождения подруги. Да, если подруга хорошая, то и настроение отличное. Соответственно, и отмечать будут вместе. Я прав, Ольга? Привет вам огромный. В этот чудесный день и вечер летний я хочу поздравить самого замечательного человека. Это подругу мою. Леночку Валерьевну Рудую. День рождения сегодня она отмечает.
4: С днем рождения!
3: Леночка, Лена Валерьевна, хочу пожелать тебе не терять вкус к жизни. Процветать, двигаться только вперед, строить новые планы, достигать всех целей, радовать родных и близких своим теплым искренним взглядом, своей красивой улыбкой. Желаю тебе также уюта в доме, комфорта, любви настоящей, крыляющей, мира, благополучия, взаимопонимания, гармонии во всем, тепла, понимания в семье, здоровья крепкого и побольше радости. Пусть все задуманное складывается у тебя в жизни самым наилучшим образом. И все дела складываются блистательно. С праздником, Леночка, с днем рождения. Такая заводная, шутливая, но в то же время приятная на слух песня от Виктора Королева. «А ты, Елена Валерьевна, яблоко ела», я думаю, будет уместно сейчас как музыкальный подарок. С днем рождения! Радуемся вместе вашему празднику личному.

Продолжаем исполнение мечт. Уж тем более после песен Виктора Королева. Ну да, таки знал. Подскочило давление, 150 уже. Сейчас успокоимся. Вот Роман решил, привет, Роман, решил передать привет и признание у любви своей обожаемой жене. Очень люблю тебя, Анна Александровна Босая. Пусть все знают, как ее зовут и что она у меня есть, она моя. Я ее люблю. Сейчас находится на даче, слушает Радио Рокс. Хорошего настроения, Анютка. Юля пишет. Хочу поздравить на всю страну мою замечательную подругу. Марина, с такой музыкальной фамилией, как Музыка. Слушайте, класс! С днем рождения, Мариночка! Нашей дружбе уже 25 лет, и я очень хочу, чтобы это длилось вечно. Понимаете, мы знакомы уже много-много лет, в медицинском колледже познакомились, дружим до сих пор. Она моя поддержка уже долгие годы. Настоящая верная подруга. Не надо даже ничего доказывать. Многое уже было, прошли многие трудности, но она всегда проявляла себя как настоящий хороший человек. Дорогая моя подруженька Мариночка, я поздравляю тебя с днем рождения. От души, от сердца желаю тебе внимания, заботы, любви, поддержки, честности, искренности. Пусть каждая твоя мечта обязательно исполнится и принесет удовольствие. Будь здорова, будь любима, красива и великолепна во всем. Пусть все твои желания непременно осуществляются, ты даже заслуживаешь звезд с неба. Это не касается погон даже. Улыбнись, дорогая моя. Сегодня твой день, поэтому зажигай. Вместе с Афиной, это певица такая Елена Шевченко. Для вас, Мариночка, песня «Зажигай». Ну и для вас, Анна Александровна Босая. Привет и признание в любви от Романа.

0: из песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников. Александр Барский.
1: Время завершать программу «Был бы повод». Стремительно всегда летит в рамках подобных программ. Уже было не то чтобы испугался, но заподозрил, что сегодня неофициальный женский день, 10 июня. В основном девушек, женщин, очаровательных поздравляли. А тут раз на последних мгновениях программы еще прилетело поздравление в адрес настоящего мужчины. Наталья опомнилась. Наташа, здравствуйте. Любимого мужа и папу хочу поздравить. Дмитрия Туровца с днем рождения. С удовольствием это делаю на всю страну. Димочка, всего самого-самого лучшего. И только тебе желаю. Успехов в работе. Мы всегда рядом. Всегда поможем, поддержим, потому что любим тебя и очень уважаем. А любим, знаешь как, Дима? Вот как до Луны и обратно. Ну и вот так еще несколько раз. Да, много-много-много раз. Жена Наталья, дети Святослав и Ева вас поздравили. Приятно, правда? Ольга пишет. Хочу передать пламенный привет моему мужу Игорю Климуть. Уже 35 лет он в моей жизни. Вы знаете, не хочу другой жизни. Не хочу другого состояния, потому что я его очень-очень люблю. Игорек, привет тебе. Музыкальный подарок для Игоря. Для Дмитрия, Елена Ваенга, уважьте, вам слово. А у меня на сегодня все. До завтра. Пока.

0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер, при грозах порывистые. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио «Рокс».

весной на ветру, на пыльном ветру стою перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Здравствуй, упавшая с неба звезда, лучиком ярким горишь и сверкаешь. Знаю, ты хочешь земного тепла и о любви настоящей мечтаешь. В нежный весенний цветок превратясь, ты в ожидании счастья застыла. Звездная пыль превратила пылкую страсть в воспоминания твои у камина дым.

врет, что любви больше нет. Как я люблю каждый твой лепесток, от греха не спасают молитвы. Для объяснения нет нужных слов.

любви больше нет. Все в этом мире не вечно, и даже звезды вдали

была невероятная сказка, сошедшая с неба звезда. Невероятная сказка, сошедшая с неба звезда.

дорогих сигарет. Лезет мне в душу обманом,

0: врет, что любви больше нет. Врет, что любви больше нет.
1: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс.
1: Когда вдруг обернутся пророчеством его песни, его слова, когда в дверь постучит одиночество неожиданно, как всегда, когда ночью холодной бессонница разольет на постель вино, когда очень тепла захочется.

0: и стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

0: Ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер при грозах порывистый. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер,

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: расставаться нам с тобой нельзя.
1: Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Остановки сердца.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLine'ом.
4: В Беларуси 10 вечера.

0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер, при грозах порывистые. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Радио Рокс.

0: что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио Рокс.
1: Сегодня дождь, и за окном грохочет гром. И я сижу весь день, не покидая дом. А скуки я открыл наш старенький альбом. И сразу фото, где сидите вы с котом. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. Другого в дом я не привел себе кота. Коты друзьями не бывают никогда. Я приобрел себе бульдога без хвоста.

ошибся, прям-таки беда. В тебя в одну влюблен и знаешь навсегда. Я закрываю наш с тобой фотоальбом. Хочу забыть о том, что связано с котом. А за окном свежо, все вымыто дождем. И пес стоит и ждет, когда гулять пойдем. И вот с бульдогом мы по улицам идем. И каждый думает о чем-то, о своем. Мы тянем время, чтобы не возвращаться в дом, где на столе лежит тот старенький альбом.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разыгрывается, связано с риском получения убытков.
0: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Радио Рокс.
3: Я не умею писать стихи.

0: ждет. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 11 вечера.

ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и ветер, при грозах порывистый. Предстоящей ночью 14 до 16 выше нуля, днем 26-28 с плюсом. В Бресте завтра 19-21 выше нуля, прогнозируются дожди. В Витебске 27-29 без осадков. В Гомеле 28-30 градусов, также осадков не прогнозируется. В Гродно от 18 до 20 выше нуля пройдут дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: В Беларуси

мы орлы и пели, что твои бедлы. И рюмки были нам малы, ломали стулья и столы. И много пелось и пилось, и жизнь

синор. Давай махнем через забор. Возьмем мотор, возьмем когор, возьмем забытый фа-мажор. Как молодые босяки устроим шабаш.

shoes. Pew pew pew the shoes. Pew pew pew the shoes.

0: vai, vai, vai, vai, vai.
1: Год за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.

0: Господь с тобой.
1: Радио «Рокс».

встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Радио Рокс.

0: если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».
1: Золотым кольцом венчальным обручился дождь с печалью. Мир, подернутый вуалью, собирает в лужи грусть. Ах, как жалко, плачут крыши.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Осталось несколько шагов.

очень хочется спасти твою любовь от непогод. Мы к ней уже на полпути, за полчаса

0: Тогда ты сможешь полюбить, тогда наступит Новый год.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: заслушаться. Рокс.
1: Я сейчас буду спать, а ты обещай мне присниться, ладно, чтобы небом цвели сады, привкус ночи с

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Я прошу, не молчи, не прячь своих глаз, мое сердце страдает сейчас, дай мне шанс счастье тебе подарить.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

Если жизнь вдруг на дыбы встанет и все гайки завернет туго, если Бог на небеса

швыряет жизнь злобно, разбивая, как стекло, счастье. И проиграны дела, словно нет в колоде карт твоей масти. Пусть на землю упадет небо и завоет на душе вьюга, только помни, где бы ты

Придет пора весенней жары, в осколках луж с последним льдом. И я скажу тебе однажды: давай с тобой построим дом. Не будет места в нем обидам, не будет слез и грустных глаз. Построим дом с красивым видом, что строит жизнь не только раз. Давай построим дом и все начнем с нуля.